0: несмотря ни на что, вопреки обстоятельствам, преодолевая себя.
1: Настроиться на истину. Брак – удивительная и прекрасная штука. Мы знаем друг друга уже больше 10 лет. По движению брови, поджатым губам или вздоху мы способны определить степень серьезности катастрофы и вовремя предпринять меры по борьбе с ней или эвакуации в другую комнату. Что бы ни говорили глупые анекдоты и как бы ни сбивали с толку романтические фильмы, мы понимаем, что, несмотря на все, продолжаем растить нашу любовь. Она растет вопреки рутине и двум маленьким детям, не отпускающих нас на толковое свидание. Она развивается, несмотря на разницу во вкусах и взглядах на многие явления. Она крепчает благодаря испытаниям, трудностям, болезням и моментам слабости. Чаще всего в книжках и кино мы видим развитие отношений двух влюбленных, заканчивающиеся романтическим предложением или свадьбой. Но в реальной жизни все самое главное начинается только после этого. Кто встанет пораньше и займет детей, пока другой спит? Кто поздним вечером вынесет мусор, который нельзя оставить на ночь? Кто отложит желанную покупку ради того, чтобы другой супруг смог воплотить свою мечту? Подобные вопросы возникают каждый день, и несмотря на то, что правильный ответ всем известен, произнести его вслух бывает очень непросто. Массовая культура говорит о романтическом периоде зарождения отношений и прославляет момент той самой искры между мужчиной и женщиной. Повседневность и серые будни считаются врагом хороших отношений, а ведь именно из них и состоит брак. Наша задача — увидеть в каждом из этих дней возможность подвинуть свое «я» и послужить другому. Поступая так, вы исполните ту самую клятву, что давали перед алтарем. Помните? В богатстве и в бедности, в радости и в горе, в здравии и в болезни. Будьте верны друг другу полностью, и вы увидите, каким цветущим может быть ваш брак, несмотря на всех его врагов.

0: Такая любовь, такая любовь.
1: Свободное радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Утешайтесь надеждою, в скорби будьте терпеливы, в молитве постоянны. Римлянам 12 глава, 12 стих.
0: Глоток живой воды. Вы слушаете «Свободное радио».

«Хвалите Господа, ибо Господь благ». Час хвалы и поклонения на Свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!

Много лет, много зим, в никуда он идет. На земле холода, остывает любовь, и вновь случится беда, и снова

Зинаида Миркина. Когда я сделаюсь бесплотной, когда я это тело сброшу, не жди, чтоб тенью мимолетной являлась я из жизни прошлой. Когда на волю дух отпущен, когда он полный мир обрящет, я сделаюсь твоим грядущим и бесконечным настоящим. Я знаю, что в нездешнем мире, в невидимом, бесплотном этом, вершится расширение шире, готовится рождение света. Идет великая работа, невнятная земному слуху, и эти снежные высоты воздвигнуты бесплотным духом. Да, этот кряж высокогорный и эти золотые сосны воистину нерукотворны и бесконечно духоносны. В часы великого затишья, в священный час касаний Божьих, я буду ждать, что ты услышишь. Я буду ждать, что ты поможешь.

0: Привет, друзья! С вами Катя. Не забывайте, что сегодня – это возможность построить то завтра, в котором вы хотите оказаться. Хочется лучшего будущего? Тогда начинаем строить его сегодня. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок и сразу же приведи в порядок свою планету, говорил маленький принц в известном романе. По-моему, отличный совет.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: «Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Послание Галатам, 6 глава, 2 стих.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: чтение на каждый день.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Рассуждая о любви, которая несет чужое бремя, прочитаем стих Галатам 6:2. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Апостол Павел начинает с того, что он пишет, что христиане носили бремена друг друга. Давайте проясним сразу, что бремена – это тяжелая ноша или трудные обстоятельства. И каждый из нас сталкивается с определенными обстоятельствами, но это происходит не систематически. Хочется верить, что есть и моменты, когда нам тоже хорошо, как ученикам, которые поднялись на гору преображения с Иисусом и даже хотели там остаться. Но Иисус не дал им такой возможности. И спустившись с горы, они сталкиваются с обстоятельством, где некто просит за своего сына, связанного нечистым духом. Эта история, она как иллюстрация того, что когда нам хорошо, мы в силе, у нас нет проблем, у нас такая близость с Господом, и кажется, что все это, оно, наверное, достигло какого-то пика наших взаимоотношений. И Иисус обращает наш взор на тех, кто остался внизу. Не на горе с тобой, не на Моисея, не на Илию, а тех, кто внизу. И Павел напоминает христианам, что исполнение закона – это Христова заповедь любви. Помогая друг другу, христиане уподобляются Христу. Апостол Павел призывает верующих помогать друг другу справляться с жизненными ситуациями и обстоятельствами, а также с скорбями и с душевными слабостями. И закончу мыслью, что закон – это не пожелание или просьба, это реальное действие, приводящее человека ко Христу в его практической жизни. О законе написано, что он детоводитель, то есть то, что помогает человеку перейти из одного состояния в другое. И если вообразить, что нам нужно просто перейти дорогу, но это возможно только, чтобы нас кто-то перевел, как некий проводник. С вами был пастор Алексей Чернуха, Новый Завет, город Кингисепп.
0: Свободное радио. Нам по пути.

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: Бывало у вас, что в ответ на ваше критическое высказывание вам цитируют слова Писания «Не судите, да не судимы будете», как ушат холодной воды? Конечно, христианам не стоит быть судьями всех и вся, вынося приговоры за чужие проступки. Судит только Бог. Но молчать по поводу беззакония или неправильных действий тоже не стоит. Называть вещи своими именами – не то же самое, что судить. Вы на Свободном радио, друзья. Меня зовут Катя.
1: Свободное радио.

0: перья. Не объективно, но честно. Константин Гусихин.
1: Когда чеховское письмо к ученому соседу началось с извинений, да-да, именно через «е», мой внутренний граммар нации меня чуть до инфаркта не довел. Не поверив, что это косяк редактора, я бросился в интернет, чтобы все еще раз проверить. Проверив, полез читать об обстоятельствах написания сего произведения. И только потом принял тот факт, что автор тыкал в моего граммар нации вонючей палкой намеренно. Вот ведь как, порой одна буква способна остановить ход дня, выбить из колеи и не дать продвинуться дальше только потому, что ты, не выслушав всей истории, зацикливаешься на какой-то гласной и не делаешь следующий шаг. Честно говоря, со мной так часто бывает. Я по орфографическим ошибкам и отсутствующим запятым определяю, стоящий человек или нет. Как какая-нибудь училка, оцениваю человека эпистолярно, выношу вердикт и наказываю пренебрежением. И я никак не могу обосновать неправоту этой своей позиции, ведь главное – это мысль, которую человек тебе словами хотел донести. И если человек смог донести мысль и чувство передать, то какая разница, через «е» или «и»? И все же ничего не могу с собой поделать. Письмо к ученому соседу – рассказ довольно короткий, как комментарий какого-нибудь зануды под постом в социальных сетях. В нем изобилие орфографических ошибок и не хватает запятых. В нем желание говорить обо всем при полном отсутствии понимания поднятых тем. В нем глупая гордость, спрятанная в многословии декларируемого смирения. Если бы не знал точно, подумал бы, что Чехов – наш современник, с иронией смотрящий на ненавидящих буквы блогеров. И ради Чехова и всей армии граммар нации я расскажу вам, что надо делать, если очень хочется поиграть буквами. Первое. Если можно устно, то лучше устно, при встрече. Но если хочется сейчас и аудиосообщением, то лучше вообще не надо. Второе. Если нужно буквами, то лучше короткими фразами. Третье. Если короткими фразами не получается, то простыми словами. Четвертое. Если простыми словами никак, ладно, шлите свое аудиосообщение, но это последний раз, ладно?
2: Это свободное радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Иисус вошел в лодку, за ним последовали его ученики. Вдруг на море поднялась сильная буря, волны захлестывали лодку. А он спал. Ученики подошли и разбудили его. «Господь, спаси! Погибаем!» — кричали они. «Почему вы такие трусливые и маловеры?» — говорит им Иисус. И он встал и усмирил ветры и море. Наступило полное безветрие. Ученики изумились. «Кто он такой, что и ветры, и море ему подчиняются?» — говорили они.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Зинаида Миркина. Нарастанье, обступание тиши. Нас с тобою только сосны слышат. Прямо в небо, прямо в сердце, в ниде. Нас с тобою только звезды видят, наклонившиеся к изголовью. И остались мы втроем с любовью. И замолкли звуки, чтоб она могла раскинуть руки. Для того лишь мир и стал всецелым, чтоб она смогла расправить тело. Задрожали, растеклись границы, чтоб она сумела распрямиться. Каждый миг, ушедший, воскрешая, Боже правый, до чего большая, Боже святый, до чего огромна. Кто сказал, что ей довольно комнат? Кто задумал поместить под крышу ту, которая созвездий выше? Кто осмелился назвать мгновенной ту, которая под стать

0: Всем тем, кто покачивается на волнах свободного радио, большой привет. Меня зовут Наташа Романцова. Хочу поделиться с вами одной психологической методикой. В случае, если хотите изменить свое неправильное, но привычное поведение, например, перестать завтракать чаем и тортиком. Мол, знаете, что помогает? Прописать на листке бумаги, какой он ваш заветный завтрак, каким бы вы хотели, чтобы он был. Пишите, пишите, друзья. Я продиктую. Просыпаюсь вовремя, читаю слово, никуда не опаздываю, тщательно жую овсянку. Говорят, надо прописывать свою идеальную ситуацию до тех пор, пока такое не будет происходить в жизни. Чтобы в жизни было так, как написано на листке бумаги.
1: Надежда есть всегда.

0: книге Евангелия от Луки.
1: Фарисеи спросили Иисуса, когда наступит Царство Бога. «Когда наступит Царство Бога, его не увидеть глазами», — ответил он им. «Не скажут: смотри, оно здесь, или вон оно. Ведь Царство Бога уже среди вас».
2: Новая музыка на свободном радио.

Представьте, где-то сейчас в машине, в наушниках или на кухне за утренним кофе кто-то услышал именно те слова, которые спасли его день, а может быть и жизнь. И это не магия. Это свободное радио, которое живет благодаря поддержке таких же людей, как и вы. Помогите нам сделать так, чтобы Евангелие звучало громче. Зайдите на сайт свободная.медиа и нажмите кнопку «Поддержать». Вместе мы можем больше.

Если мы оставим старание непременно быть счастливыми, мы еще сможем порадоваться жизни. Эдит Уортон, американская писательница.

0: 53-й псалом. «Боже, спаси меня своим именем, оправдай меня своей силой. Боже, услышь молитву мою, внемли словам моих уст. Чужие восстали против меня, беспощадные ищут жизни моей, те, кто о Боге не думает. Но воистину, Бог мне помощник, владыка меня укрепляет. Он воздаст врагам моим за зло, погубит их ради своей верности. Я добровольно принесу тебе жертву, я буду славить имя твое, Господь, потому что оно прекрасно. Ведь ты уберег меня от всех бед, и я победно смотрел на врагов».
1: Свободное радио. Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова.
2: 30 сентября 420 года скончался святой Иероним, один из четырех отцов церкви, писатель, историк и переводчик. Его считают покровителем переводчиков. Иероним был человеком могучего интеллекта и огненного темперамента. Он много путешествовал и с 386 года жил на Святой Земле, в Вифлееме.

0: Здравствуйте. Я бы хотел подать заявление на регистрацию брака.
1: Чего? Громче говори, я плохо слышу.
0: Я бы хотел подать заявление на регистрацию брака.
1: Вы? На регистрацию?
0: Ну да, а в чем дело?
2: Вы хорошо подумали.
0: Ну, а в чем дело?
2: Ну, знаете, поначалу все так романтично и мило, но поверьте мне, все изменится уже через несколько дней после медового месяца.
0: Как это?
2: Так и знал. Плохо подумали.
0: Да, ну...
2: Понимаете, как бы это вам сказать? Все начинается с пустяков. Типа того, что-то не на то место положил рулон туалетной бумаги, или что-то не так сложил полотенце, потом она начинает тебе пилить. За каждую мелочь и при всяком удобном случае сравнивает со своим папашей и мамашей. Жалобы, обиды, скрытая враждебность и никакой романтики. Вот что вас ждет, молодой человек. Видите, мне надо идти. Всего хорошего.
0: Не понял.
3: Добрый день, вы по поводу регистрации?
0: Ну, да нет, знаете, я передумал, благодаря вашему сотруднику.
3: Какому еще сотруднику? Я сегодня одна на приеме.
0: Как? Да только что вон за тем столом сидел.
3: А, этот? Да никакой это не сотрудник. Это дворник зашел погреться. Он что, пытался вас отговорить от вступления в брак?
0: Ну, что-то вроде того.
3: Да не слушайте вы его. Особенно, если вы верите в Бога.
0: Ну да, я верю. Ну, а какое отношение это имеет к браку?
3: Тот дворник – ярый атеист. Но если и вы, и ваша невеста любите Бога, если вы изучаете Его Слово и вместе молитесь, У вас намного больше шансов стать счастливой семьей.
0: Да.
3: А сейчас поднимите правую руку.
0: Зачем?
3: Поднимите. Никто не смотрит.
0: Ну, ладно. Ну, хорошо, поднял.
3: Обещаете ли вы, что когда поступите неправильно, будете признавать свою вину?
0: Ну, обещаю.
3: Что будете прощать вашу жену, как и Христос простил вас?
0: Обещаю.
3: Что вы будете принимать помощь от других?
0: Хорошо.
3: Что будете молиться о ваших отношениях?
0: Обещаю.
3: В таком случае вот возьмите бланк заявления.
0: Спасибо.
3: Заполните его вместе с невестой и приносите завтра.
0: Спасибо вам.
3: Есть только одна причина, из-за которой христианская семья может разрушиться. Только если муж и жена забудут, что они однажды пообещали Богу. Служить друг другу, заботиться друг о друге и любить друг друга ради Христа.
0: Это вы о вашем дворнике, что ли?
3: Да нет. Сомневаюсь, что он вообще когда-либо любил кого-то, кроме себя.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Победа во Христе. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Слово «триумф» — это слово, которое предполагает конфликт. Как дети Божьи мы находимся в постоянном конфликте. В целом, есть три силы, которые борются с вашей христианской жизнью. Это мир, наша плоть и дьявол. Победа приходит тогда, когда мы учимся пребывать во Христе. Почему так тяжело жить победоносной жизнью во Христе? Некоторые даже не сильно стараются бороться. Писание говорит: «Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Послание Иакова, 4 глава, 7 стих. Но когда подходит сатана, некоторые христиане сдаются даже без борьбы. Они подчиняются без какого-либо сопротивления. Иисус сказал, что если хотите пойти с Ним, то нужно отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Ним. Но плоти это не нравится. Ей не нравится, когда ее отвергают. Поэтому некоторые из нас вообще не борются. Победа приходит, когда мы учимся доверять Христу, чтобы Он помог нам справиться с искушениями, которые враг может подбрасывать нам. Победа приходит, когда мы просим Его о силе, которой у нас самих нет, силу, которая превышает наши возможности. Как сказал нам Иисус, нам нужно пребывать в Нем и продолжать пребывать в Нем, потому что без Него мы ничего не можем делать. Когда мы пребываем во Христе Иисусе, и Он пребывает в нас, то это постоянное присутствие Его Святого Духа становится секретом постоянной победы. Отец, мы так благодарны за эту победу, которую мы имеем во Христе, за ту силу, которую Ты дал нам, чтобы преодолеть этот мир, эту плоть и дьявола. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Открытый микрофон.
1: Кто ты и откуда?
2: Меня зовут Ильдар. Родился в городе Нижнекамск. Живу в городе Казань.
1: Почему ты поверил в Христа?
2: Ну, у меня не было такого явного изменения, потому что я вырос в христианской семье. И вот сколько я себя помню, всегда я был как будто бы понимающим, что я грешен, Бог свят, что Он есть, Он меня любит, Он меня искупил. Человек, ну, он существо поклоняющееся, он все равно во что-то верит, постоянно на что-то надеется, неважно, какой это объект поклонения и надежды, но все равно так или иначе греховный человек, он ограничен в своих возможностях духовных поклоняться именно праведному Богу, именно Христу, то есть отдать Ему всю свою жизнь.
3: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Каждый человек сталкивается со сложными и неудобными вопросами о Боге, вере, о себе. Бесконечные «почему», «зачем» и «что если». «Проклятые вопросы». Авторский проект Нелли Абдуллиной.
1: Погубит ли нас прогресс? Случается, люди винят прогресс в том, что сейчас происходит. Не было бы глобальной экономики, не было бы пандемии. Не было бы интернета, дети больше времени проводили бы за здоровыми играми на свежем воздухе, а не пропадали на сомнительных ресурсах. Прогресс привел к катастрофическим изменениям климата, ужасному засорению планеты. Прогресс изменил самую сущность человека. Мы утратили связь с природой, Богом, с реальностью. Мы вообразили себя почти всемогущими и почти бессмертными. И эта самоуверенность на всех парах несет нас к гибели. Но если бы не было этого самого прогресса, мы до сих пор жили бы в пещерах, гибли от множества болезней или нападений животных. Наш вид вымер бы задолго до того, как приблизился к Богу, оставшись со своими примитивными представлениями о силах природы. Именно благодаря прогрессу развились наш разум и дух и стали способны вместить в себя идею единого Бога, иначе Христу просто некому было бы обращаться и некого спасать. Кроме того, списывая все на абстрактный прогресс, как на третье лицо, мы забываем, что в центре этого прогресса мы сами. Прогресс – это всего лишь инструмент нашего воздействия на мир, который мы изготовили. И как у любого человеческого инструмента, у него двойное назначение. Например, с топором можно ограбить старуху-процентщицу, а можно возвести храм. Все дело в двойственной природе человека, в его внутренней борьбе между следованием за Богом и своеволием. Очень ярко сейчас мы можем видеть это двойное назначение на самом знаковом изобретении нашей эпохи – интернете. С одной стороны, он используется как мощное оружие для распространения паники, фейков, ненависти. С другой, он стал сейчас основным средством информации, работы и, главное, общения между разлученными близкими. И без этого удаленного общения мы бы просто сошли с ума.

Друзья, вы знаете, что «Свободное радио» живет только благодаря вам. Без генеральных спонсоров, без назойливой рекламы. Но у нас есть сердце и вера. И нам очень нужно ваше участие, чтобы продолжать нести эту веру в наш непростой и такой раненый мир. По-настоящему менять жизнь людей светом Евангелия. Поверьте, вместе мы можем сделать это. Зайдите на сайт «Свободная.медиа» и нажмите кнопку «Поддержать». Станьте тем, кто скажет сегодня: «Да, я с вами».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: Кто-то однажды сказал, что жизнь подобна скрипичному концерту. Мы овладеваем мастерством игры на скрипке день за днем. Воспитание ребенка тоже искусство. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Кажется, в наши дни воспитание ребенка становится все более и более трудной задачей. Впрочем, едва ли она когда-либо была проста. Дети появляются на этот свет абсолютно беспомощными, и вам предстоит потрудиться, чтобы поставить их на ноги и подготовить к жизни. Но каждый ребенок – это уникальный и сложный организм, и здесь нет универсальных формул. В каждом отдельном случае мы все начинаем заново. Методы, которыми мы пользуемся, воспитывая одного ребенка, подчас никуда не годятся в отношении другого. Дети болеют, срыгивают на вашу любимую блузку, что-нибудь проливают на новую тахту, разбивают окна футбольным мячом и так далее, и так далее.

все же именно они вносят в нашу жизнь столько любви, столько радости и столько трепетных воспоминаний. Почему я завел разговор на эту тему? Потому что если в вашей семье ребенок появился совсем недавно, и вам сейчас приходится невыносимо тяжело, на вашу долю выпадает множество огорчений, я все равно говорю вам: добро пожаловать в наши ряды. Девизом всех родителей могут послужить следующие слова: учитесь, не падайте духом и оставайтесь самими собой. Тем родителям, которые сейчас с любовью и нежностью сопровождают своих детей по бурным водам моря детства, тем, кто любит их всеми силами своей души, я хочу сказать: вы заслужили благодарность за ваш самоотверженный труд. Помните, что нет совершенных родителей, так же, как нет идеальных детей. Но если вы проявляете любовь, заботу и преданность к детям, лучших родителей им не отыскать на всем белом свете. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья». I remember the day when the love of God landed in my town. He took all the silent and broken hearts and fixed them up and gave them a sound. He had almost every different kind of kid from every different kind of social background, taking all the cool they had and praising God.

Христианская семья не защищена от разводов. В юности я думал, что если в брак вступают два верующих человека, то такой союз нерушим. Ведь оба верят в одного Бога, придерживаются одних ценностей, читали про любовь, которая долготерпит и милосердствует, ну и так далее. А в жизни получается совсем не так. Один за другим браки моих верующих друзей распадаются. И какую ситуацию ни возьми, каждый раз все индивидуально и все сложно. И по-человечески можно понять каждого. Я не знаю, как спасти брак. У меня нет рецептов. Тем более, все знают и понимают без меня. Но я хочу попросить окружающих быть милосерднее, ведь своим осуждением вы семью не спасете, а вот обид и горечи добавите. Дай Бог нам всем любви и мудрости, и берегитесь тех, кто стоит, чтобы не упасть.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Мне ведь были такие откровения. И потому, чтобы я не заносился, Бог дал мне занозу в тело. Ангела сатаны, он меня колотит, чтобы я не заносился. Трижды взывал я к Господу, моля избавить от него. Но он сказал мне: «Тебе достаточно и того, что я даровал. Ведь сила сильнее всего проявляется в слабости. И вот мне всего приятнее хвалиться своими слабостями, чтобы обитала во мне сила Христа. И поэтому я доволен, когда я слаб, когда меня оскорбляют, доволен лишениями, гонениями, горестями ради Христа. Ведь когда я слаб, лишь тогда я силен».
2: Новая музыка на свободном радио.

0: золотые библейские стихи.
1: Они же сказали: «Верь в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой». Деяния 16:31.
0: Глоток живой воды.

Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время беречь друг друга.
2: Час хвалы и поклонения на свободном радио.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Слышите, я все вам сказал заранее. Так вот, если скажут: «Смотри, он в пустыне», не ходите туда, или «Смотри, он скрывается здесь, в этом доме», не верьте. Словно молния, что рассекает все небо с востока до запада, таким будет возвращение Сына Человеческого. Где будет труп, туда соберутся стервятники. И тотчас после скорби тех дней солнце померкнет, луна светить перестанет, звезды падут с небес и сотрясутся небесные силы. Тогда появится на небе знак Сына Человеческого, и зарыдают в отчаянии все народы земли, увидев, что Сын Человеческий идет на облаках небесных с великой силою и славою. Он пошлет своих ангелов с могучей трубой с четырех концов света, от края небес и до края небес, собрать своих избранных. Пусть вам примером будет смоковница. Когда ветвь ее набухает и распускаются листья, знаете вы, что близко лето. Так и вы, увидев все это, знаете, он близко у самых дверей. Верно вам говорю, поколение это еще не сменится, как все уже сбудется. Небо и земля пройдут бесследно, но слова мои не пройдут. А о дне том и часе не знает никто, ни ангелы на небесах, ни Сын, знает один Отец».

0: книги «Евангелие от Матфея».
1: «Счастливы вы, когда вас оскорбляют, преследуют и клевещут на вас, обливая вас грязью из-за меня. Радуйтесь и ликуйте, велика ваша награда на небесах. Так гнали пророков, которые жили до вас».
2: «Да восхвалят тебя

0: Новый час на свободном.
1: Время держать слово.
2: 30 сентября 420 года скончался святой Иероним, один из четырех отцов церкви, писатель, историк и переводчик. Его считают покровителем переводчиков. Иероним был человеком могучего интеллекта и огненного темперамента. Он много путешествовал и с 386 года жил на Святой Земле, в Вифлееме. Именно здесь в течение долгих лет он переводил Библию, Ветхий и Новый Заветы, на современный ему латинский язык. Это был обычный разговорный язык, а потому и перевод Иеронима получил впоследствии название «Вульгата», что значит «общепринятый». 11 столетий спустя именно эта версия Библии была объявлена Триденским собором официальным латинским текстом Священного Писания. Кроме того, Иероним оставил комментарии практически на все книги Библии. Согласно популярной притче, Иероним вынул занозу из лапы льва, который с тех пор стал его преданным другом. В бесчисленных картинах святой Иероним изображается ученым, сидящим в келье и пишущим, а рядом с ним расположился лев. В этот же день, в 1952 году, в США был опубликован перевод Ветхого и Нового Завета на английский язык, получивший название Revised Standard Version.
3: След в истории.

Наталья Мелешко. Великой грешницей стою я пред тобой, Всевышний Боже, и о прощении молю, и вижу всю свою ничтожность. И что сказать смогу тебе? Где взять слова для оправдания? И только слезы покаяния в моей изломанной судьбе. И только горькое «прости». Но разве все прощают это? И только стон в моей груди вдруг с неба озарилось светом Голгофский крест, венец и кровь, и взгляд последний звезд.

0: замирает ко мне предвечная любовь, прощение Божье простирает.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: игнорировать истину опасно.
1: Да брось ты! Забудь ты про этот знак! Кто сказал, что здесь нельзя купаться?
2: Ты что, хочешь сказать, мне нужно спасение? Я не вижу никакой опасности.
3: Смотри, здесь не глубоко. Вода не очень холодная, течение не сильное. Чудо как это, да?
2: Я не преступник. Я уживаюсь с людьми. Даже с тещей. А потом, я верю в существование Бога. Зачем мне спасение?
3: Да посмотри ты, какой знак, этот уже старый. Ну, может быть, раньше здесь и было опасно, но сейчас-то чего бояться?
2: Иисус жил на земле 2000 лет назад. Его слова устарели.
0: Игнорировать истину опасно. Иисус не раз предостерегал об этом людей. Он говорил: «Вы умрете в своих грехах, если не поверите мне».

0: Всем привет! Ученые посчитали, что в среднем в течение жизни человек проходит расстояние, равное 5 экваторам Земли. Впрочем, куда бы вы ни шли, свободное радио составит вам отличную компанию. Скачайте наше приложение в App Store или Play Market на свой смартфон и слушайте нас везде, где есть интернет.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Еврейская кухня.
1: Однажды, когда Иаков варил похлебку, Исав, обессилевший, вернулся с охоты. «Дай мне поесть. Вот этого, вот, красного», — сказал он Иакову. Исав поклялся, что отдает Иакову свое первородство, а взамен получил хлеб и чечевичную похлебку.
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы с вами сделаем похлебку Исава. Для этого нам потребуется полчашки оливкового масла, 6 порезанных луковиц, 400 грамм нарезанной на кубики телятины, 2 моркови, 2 стебля сельдерея, 1 зеленый перец, 2 чашки помидоров черри, 400 грамм чечевицы, 2-3 чашки воды, чайная ложка соли и пол чайной ложки черного перца. Подогрейте в кастрюле масло, добавьте лук и обжарьте его до светло-золотистого цвета. Добавьте мясо и поставьте тушиться. А тем временем помойте и нарежьте овощи. Выложите овощи и чечевицу в мясо, влейте 2 чашки воды и тушите, пока не разварится чечевица. Это займет примерно 1,5 часа. Когда чечевица будет готова, добавьте соль. Чтобы содержимое кастрюли не пригорало, ее следует время от времени встряхивать или добавить лишнюю чашку воды. Подавайте горячей в миске или на блюде с огуречным салатом. Благословенной вам трапезы, друзья!
2: Библейская кухня. Жизнь в каждой ноте.

100 нескучных историй. Нужные знания. В древние времена жил в Китае человек по имени Жу. Однажды он услышал, что в соседней деревне поселился великий охотник Матен, тот самый, что был способен одолеть любого дракона. Жу пришел к нему и попросил научить и его побеждать драконов. «Это весьма трудное искусство. Готов ли ты 5 лет без отдыха учиться с утра до вечера? И хватит ли у тебя денег, чтобы заплатить за обучение?» «Я готов, мастер, и денег у меня достаточно», – заверил Жу и приступил к учению. Прошло 5 долгих лет. Все эти годы он прилежно зубрил теорию, изучал драконьи повадки, овладел разными видами оружия. Жу вернулся в родную деревню без гроша в кармане, но зато мог победить любого дракона. Однако за всю свою долгую жизнь он так ни разу и не повстречался с драконом. А поскольку Жу больше ничему не научился, как только убивать драконов, то жизнь его протекала в горести и нужде. И только состарившись, Жу понял простую истину. Познания хороши те, которые могут принести реальную пользу и добро. Боюсь, что большая часть той информации, которую мы сегодня черпаем из журналов, телевидения, интернета, это все уроки из серии «Как убивать драконов». Ну, зачем нам знать все эти подробности из личной жизни звезд эстрады, политиков, актеров? Все эти скандалы и фейки, зачем? Пригодится ли нам это в жизни? А вот действительно полезной информацией мы иногда пренебрегаем. Возьмем, к примеру, Библию. Я опять о Библии, конечно же, потому что в этой книге столько мудрых, практических советов, которые могут реально изменить нашу жизнь к лучшему. От стольких разочарований, от стольких несчастий мы могли бы себя избавить, если бы мы следовали руководству этой чудесной книги, Библии. В ней на самом деле содержатся ценные, нужные знания о самых важных вещах. Как писал апостол Павел, все Писание вдохновлено Богом и приносит пользу, обучает, обличает, исправляет и наставляет в праведности. Библия, Новый Завет, второе послание к Тимофею.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: Затем Иисус сказал своим ученикам: «Кто хочет следовать за мной, пусть забудет о себе, пусть возьмет свой крест, и тогда следует за мной. Кто хочет спасти свою жизнь, тот ее потеряет, а кто свою жизнь потеряет ради меня, тот ее обретет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а жизни своей повредит? Разве не все отдал бы он, лишь бы вернуть себе жизнь? Потому что Сын Человеческий придет в сиянии славы Отца Своего с Его ангелами и воздаст каждому по делам Его».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио.

0: выдержка из второго письма Павла христианам в Коринфе.
1: «Мы знаем, если рухнет шалаш, наше земное жилище, у нас есть дом, его нам даст Бог. Это нерукотворный, вечный дом на небесах. Пока мы здесь, мы горько стонем, так не терпится нам облечься в этот небесный покров. В нем мы даже раздеты и не окажемся нагими. Но пока мы все еще в своем телесном шалаше, мы тяжко стонем. Не от того, что хотим лишиться земного крова, а от того, что хотим облечься в небесный, чтобы смертное было поглощено жизнью. Вот цель, ради которой сотворил нас Бог, давший нам в залог своего духа. Итак, мы всегда отважны духом и знаем. Пока мы живем дома, в собственном теле, мы на чужбине, не у Господа. Ведь мы живем верой, а не тем, что видим глазами. Так вот, мы отважны духом. Мы предпочли бы скорее выселиться из тела и поселиться дома у Господа. Потому и желаем больше всего, живем ли дома или на чужбине, понравиться Ему. Ведь всем нам придется предстать перед судьей Христом, чтобы каждый получил по заслугам за все, что сделано им за время телесной жизни, и за доброе, и за дурное».
2: Слава Богу за все.
3: Всем привет! Это София Гуско, и вы слушаете «Свободное радио».

0: Наталья Мелешко. Часто ложь над правдой торжествует, и победно свысока глядит. Путь свой лестью, хитростью мастит и свою картину нам малюет. Сладкими речами соблазняет душу, все заманивая в плен, оттесняя истину взамен, горы золотые обещает. Правда ж неприглядная порою, все как есть и расскажет нам она, обнажит, раскроет все сполна, высветит сокрытое под мглою. Правда неудобная бывает, бьет она не в бровь, а прямо в глаз, горькая, невыгодна подчас, и ее хоронят и скрывают. Часто в битве правда уступает под напором наглой грязной лжи, но не вправе меч она сложить. Время все на место расставляет. Так откроются глаза однажды, воссияет правда, скинув прах, вырвется наружу через мрак. Истину тогда узнает каждый.
1: Вы слушаете «Свободное радио».

0: Наташа, что случилось?
1: Димка.
0: Прости, что я так поздно рейс задержался, только что с аэропорта. Как он?
1: Дим, он... Все.
0: Все.
2: Погоди,
0: ну как же так? Ну, врач же по телефону мне сказал, что после переливания крови его жизнь будет вне опасности.
1: Нет, нет, Дим, все, вот. Я сдала кровь, но...
0: Не хватило?
1: Да хватило, вот только...
0: Ну говори, что, группа не подошла?
1: У меня универсальная.
0: Ну так что тогда, говори.
1: Он не захотел.
0: Как понять, не захотел? По всей видимости, он был не в здравом уме?
1: Да нет, в здравом.
0: Как же в здравом?
1: Я даже просила сделать переливание вопреки его воле, но... Но врач сказал, что пока он находится в здравом уме, по закону мы не имеем права.
0: Да это уму непостижимо. Вы что, поссорились?
1: Да нет, Дим, он просто... Он сказал, что благодарен мне за предложение, за мое желание пожертвовать своей кровью, но...
0: Но что? Говори.
1: Он сказал, что если он примет мою жертву, он будет всю жизнь чувствовать себя обязанным передо мной. А он никогда на это не согласится.

0: знаешь, нехорошо, конечно, говорить покойным плохо, но наше его решение мне видится просто до ужаса глупым.
1: Не надо.
0: Ну а что, не так,
1: он
0: что ли?
1: Он все перестанет.
0: Ну, конечно, он был бы тебе обязан. Ну и что? Неужели ты стала что-то требовать взамен? Не стала бы ведь его попрекать в будущем? Ты ведь просто хотела его спасти, потому что любишь его.
1: По крайней мере, он не противоречил сам себе.
0: Ты о чем?
1: По этой же причине он отверг и Христа.
0: Христа?
1: Он знал, что только кровь Иисуса может спасти человека от вечного осуждения. Но он не хотел чувствовать себя ни перед кем обязанным.

0: Вот за что люблю русских классиков, так это за меткость. Виссарион Григорьевич Белинский как-то сказал, что много людей живет, не живя, но только собираясь жить. Привет, друзья! Меня зовут Катя, и вы на Свободном радио. Давайте не будем такими людьми, которые не живут, а только собираются. Планировать, конечно, хорошо, но не пора ли уже сделать то, что мы запланировали? Ваш день сегодня.
1: Новая музыка на Свободном радио.

0: Классики о вере.
1: Евгений Трубецкой, русский философ. «Богоподобие твари велико и обманчиво, а потому тонкий соблазн идолопоклонства тяготеет над всеми ступенями человеческой культуры».
2: Это «Свободное радио».

0: спасительный якорь. Надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Евреям 6:19. Чтобы не потеряться в море страха перед грехом и смертью, каждый нуждается в крепком якоре. И таким якорем для тех, кто верует в Господа, является сознание того, что Иисус молится за них. Шотландский проповедник Джон Нокс, живший в XVI веке, всю свою жизнь уповал на Спасителя, и вера его не ослабла до самых последних дней жизни. Когда Нокс был уже смертельно болен и не вставал с постели, жена часто читала ему вслух 17 главу от Иоанна «Молитвы Иисуса», главы из послания к Ефесянам и 53 главу пророка Исаии «Пророчество о смерти Христа». Незадолго до того момента, которому суждено было стать последним в жизни Нокса, проповедник попросил жену прочесть ему 15 главу первого послания к Коринфянам, поистине великую главу, содержащую основные мысли о воскресении. Когда жена прочла все до конца, Нокс сказал: «Разве это не вселяет в душу покой?» 4 часа спустя, понимая уже, что часы отсчитывают последние минуты его земной жизни, он опять обратился к жене со словами: «Пожалуйста, прочти мне о том, где я брошу якорь в первый раз». Она сразу же поняла, что именно он просит прочесть, и, открыв главу 17 Евангелия от Иоанна, в последний раз прочла ему «Вселяющие мир и надежду» строки о том, что Иисус Христос – первосвященник христиан. Мы знаем, что сегодня Иисус в раю ходатайствует за нас. Так же, как в Иерусалимском храме первосвященник стоял перед завесой, представляя евреев пред Господом и спрашивая прощения за все их грехи, Иисус заступничает за нас в Царстве Небесном, купив право на это своей смертью и воскресением. И нет лучшего повода для надежды. Мы знаем, что бы с нами ни случилось, несмотря на любое горе и даже саму смерть, у нас есть надежный якорь. Христос явился в мир, чтобы говорить с людьми от имени Бога. Теперь Он говорит с Богом от имени людей.
1: И свет во тьме светит. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время любить.
2: 30 сентября 420 года скончался святой Иероним, один из четырех отцов церкви, писатель, историк и переводчик. Его считают покровителем переводчиков. Иероним был человеком могучего интеллекта и огненного темперамента. Он много путешествовал и с 386 года жил на Святой Земле, в Вифлееме. Именно здесь в течение долгих лет он переводил Библию, Ветхий и Новый Заветы, на современный ему латинский язык. Это был обычный разговорный язык, а потому и перевод Иеронима получил впоследствии название «Вульгата», что значит «общепринятый». 11 столетий спустя именно эта версия Библии была объявлена Триденским собором официальным латинским текстом Священного Писания. Кроме того, Иероним оставил комментарии практически на все книги Библии. Согласно популярной притче, Иероним вынул занозу из лапы льва, который с тех пор стал его преданным другом. В бесчисленных картинах святой Иероним изображается ученым, сидящим в келье и пишущим, а рядом с ним расположился лев. В этот же день, в 1952 году, в США был опубликован перевод Ветхого и Нового Завета на английский язык, получивший название Revised Standard Version.
3: След в истории.

0: друзья, это Катя. Как же хорошо быть свободным. Священное Писание говорит нам, что мы в буквальном смысле призваны к свободе. Почему-то Богу нужны не послушные автоматы, а свободно выбравшие жизнь с Ним люди. По-моему, это прекрасно. Давайте по свободной воле от всей души жить жизнью, угодной Богу. Как это сделать? Про это все написано в Библии. Я уверена, у вас эта книга точно есть. Кстати, вы сегодня ее открывали?
1: Свобода.

0: тебя.
1: История христианских гимнов. Песню «Тихая ночь» называют самой популярной рождественской песней в мире. Ее поют на разных языках, и часто люди путаются, пытаясь угадать, откуда же она родом. Йозеф Мор был пастором в церкви Святого Николая в немецком городке Оберндорф. 24 декабря 1818 года в сочельник он обнаружил, что мыши прогрызли меха органа местной церкви. Это означало, что завтра хор не сможет исполнить рождественские гимны. Тогда огорченный пастор вспомнил об одном своем рождественском стихотворении, которое он написал 2 года тому назад. Он пришел к местному органисту и учителю музыки Францу Груберу и попросил его придумать простую мелодию, чтобы можно было исполнить стихотворение акапелла или под гитару. Так и была написана песня «Тихая ночь», ставшая одной из самых популярных рождественских песен в мире и переведенная на 130 языков. Спустя 96 лет, во время Первой мировой войны, возле бельгийского городка Ипра, немецкие солдаты отмечали Рождество. Они украсили свечами деревья и запели «Штиле Нахт, Хайлиге Нахт». Эту мелодию узнали английские солдаты, и через узкую линию фронта донеслось «Silent Night, Holy Night». Так началось знаменитое рождественское перемирие. Немецкие и английские солдаты стали кричать друг другу рождественские поздравления, а потом встретились и даже обменялись скромными подарками на нейтральной полосе. Все вместе они прочитали слова из 22-го псалма. «Господь, пастырь мой, Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим. Если я пойду долиною смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной».

0: История христианских гимнов.
1: Верь, живи, молись. Свободное радио.

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром». Уверовав, я начал задаваться множеством вопросов. Ими я доставал своих наставников. Они открывали со мной Писание, мы читали, и я получал ответ. Как духовно начинающий, я в основном задавал простые вопросы. Среди них было мало тех, на которые я не получал удовлетворительного ответа. Но я рос, и со временем мои интеллектуально-духовные запросы усложнялись. Это похоже на просеивание песка для строительного раствора. Чем больше песка засыпаешь в сито, тем больше камней там в итоге накапливается. В конце оно полно камней. Так и с чтением Писания. По мере его изучения получаешь не только ответы, но и вопросы. Библия, проливая свет на открытое, часто затрагивает закрытое. Подобное неизбежно. Например, «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа. Между ними пришел и сатана». Иова 1:6. И дальше мы читаем, как Бог разговаривает с сатаной. Вот что творилось у меня в голове каждый раз, когда я читал этот отрывок. «Так, стоп. Тут как-то слишком бегло об интересном. Господь, ты что, разговариваешь с сатаной?» И я делал самые круглые глаза, на какие способен. «Как часто? Зачем? Что это за собрание такое было? Отчетно-выборное? Рабочее совещание? Планерка? Что это? А где можно поподробнее об этом прочитать?» В моем понимании, тут должна быть ссылка, чтобы клик-клик и открылось новое окно, где бы я мог узнать то, что меня интересует. Но это была та порция информации, которая предусмотрена. Это все, что нам решили открыть. Скрытое принадлежит Господу. Он не оставил нас в неведении относительно того, что нужно знать, открыв все необходимое о себе, о нас, о мире, о прошлом, о будущем. Когда мы берем в руки Слово Божие, это сотни страниц текста. Каждое слово богодухновенное. 2 Тимофею 3:16. Оно адресовано лично каждому. Два последних тысячелетия Господь говорит таким образом. Только так истина может попадать к нам в разум. Учитывая, что человечество живет в тотальном заблуждении относительно всего, то переоценить важность истины невозможно. Благодаря ей мы не брошены один на один с этим лживым миром, который каждый день предлагает, причем за деньги, какой-нибудь духовный мусор. Благодаря ей мы не брошены один на один со своим лживым сердцем, которое разводит нас профессиональнее самого бессовестного мошенника. Благодаря ей мы не брошены один на один с сатаной, чьи намерения нам теперь известны. Ложь – его оружие. Создатель вручил нам карту жизни, Писание, и научил ей пользоваться для обнаружения потенциально опасных ситуаций. И самая серьезная опасность, существующая во Вселенной, это он сам. Поэтому главная тема Писания – это путь спасения от его гнева. Он – самая грозная сила. И основное достоинство Библии в том, что она рассказывает нам, как примириться со всемогущим. В ней призыв к обезумевшим людям вылезти из окопов и пойти сдаваться на милость владыки, пока он не начал боевых действий. Потому что когда начнет, выживших не будет. Сейчас время благодати. Сейчас время, когда надо сдаваться. Поэтому весть о спасении через жертву Иисуса Христа – это важнейшая информация во Вселенной. Какая польза, если мне эксклюзивно предоставят видеозапись тех небесных планерок от начала мира и до сего дня? Что мне с этого? Как это поможет примириться с судьей праведным? И как это поможет жить угодной ему жизнью? Это бесполезные для меня данные, не влияющие на мое хождение перед Богом. Так что нам открыто ровно столько, сколько Господь счел нужным. Можно ли сказать, что это исчерпывающая информация? Нет, это далеко не исчерпывающая информация. Но это достаточная информация для жизни и благочестия. 2 Петра 1:3. То есть, с одной стороны, я знаю не все, но с другой, знаю достаточно, чтобы спастись и жить в послушании Господу. Для практической жизни во славу Его у нас есть все ответы. Для теоретиков-интеллектуалов, каким был Соломон, будут разочарования, ибо Бог скупо делится некоторыми данными. Всегда будут мало освещенные темы или вообще недоступные. Но это не проблема для тех, кто собрался жить праведно. Для такой цели нет никаких информационных препятствий.
1: Новая музыка на свободном радио.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Победа во Христе. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Второе послание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Слово «триумф» — это слово, которое предполагает конфликт. Как дети Божьи мы находимся в постоянном конфликте. В целом, есть три силы, которые борются с вашей христианской жизнью. Это мир, наша плоть и дьявол. Победа приходит тогда, когда мы учимся пребывать во Христе. Почему так тяжело жить победоносной жизнью во Христе? Некоторые даже не сильно стараются бороться. Писание говорит: «Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Послание Иакова, 4 глава, 7 стих. Но когда подходит сатана, некоторые христиане сдаются даже без борьбы. Они подчиняются без какого-либо сопротивления. Иисус сказал, что если хотите пойти с Ним, то нужно отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Ним. Но плоти это не нравится. Ей не нравится, когда ее отвергают. Поэтому некоторые из нас вообще не борются. Победа приходит, когда мы учимся доверять Христу, чтобы Он помог нам справиться с искушениями, которые враг может подбрасывать нам. Победа приходит, когда мы просим Его о силе, которой у нас самих нет, силу, которая превышает наши возможности. Как сказал нам Иисус, нам нужно пребывать в Нем и продолжать пребывать в Нем, потому что без Него мы ничего не можем делать. Когда мы пребываем во Христе Иисусе, и Он пребывает в нас, то это постоянное присутствие Его Святого Духа становится секретом постоянной победы. Отец, мы так благодарны за эту победу, которую мы имеем во Христе, за ту силу, которую Ты дал нам, чтобы преодолеть этот мир, эту плоть и дьявола. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

Всем привет! Это «Музыкальная среда» с Андреем Стародубцевым. Помните времена, когда пандемия коронавируса и ограничения, связанные с ней, были единственной и главной проблемой? Какие еще маски в магазине? Как это заказывать пропуск на госуслугах для похода к зубному? Тем, кого не затронуло тяжелое течение ковида, теперь кажется, что не так уж все страшно было, но кому-то из нас крепко досталось от этого вируса, а кто-то и вовсе лишился близких. Я решил вспомнить об этом периоде, потому что на слух мне попалась прекрасная совместная композиция группы For King and Country, Тори Келли и Кирка Франклина Together. Она была выпущена именно в разгар социального дистанцирования, когда изоляция и тревога сводили нас с ума. И слова припева «Мы поднимемся вместе» звучали тогда особенно остро и актуально. Хотя почему тогда? Сейчас тоже. Итак, встречайте. Младшие братья Ребекки Джин Смолбоун, более известные как Ребекка Сент Джеймс. Хитмейкеры и многократные обладатели Billboard Music Awards, Grammy и J-Made Duff Awards. Люк и Джоэл Смолбоун. А ныне группа For King and Country и их гимн надежде Together.

0: Together with our differences, together we are bolder, braver, stronger.
1: У любви есть голос. Свободное радио.

0: Свободное радио.
1: В городе холодно, в городе сыро.

Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения в эфире, на сайте и в социальных сетях Свободного радио.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Как было во дни Ноя, так будет в те, когда возвратится Сын Человеческий. В те дни до потопа люди ели и пили, женились и выходили замуж, и так до того самого дня, когда Ной вошел в ковчег. Они ни о чем не догадывались, пока не пришел потоп и всех их не погубил. Так будет и в дни, когда возвратится Сын Человеческий. Тогда двое будут в поле, и один будет взят, а другого оставит. Две женщины будут молоть на одной мельнице, одну возьмут, а другую оставят. Так смотрите же, бодрствуйте, ведь вам неизвестно, в какой день придет ваш Господь.
3: Свободное радио. Держитесь правой стороны.

0: Время подумать.
1: Признаться, не знаю, как правильно назвать, разве что народный фольклор. Вот это явление, когда что-то передается из уста в уста, из поколения в поколение. Вот, например, были мы детьми. Я не знаю, как сейчас обстоят дела в песочницах и во дворах, но в мою бытность, например, увидел или услышал скорую помощь, надо срочно подержаться за что-то красное. Наступил на люк, надо попрыгать на одной ноге. Проходить с другом по разные стороны одного фонарного столба вообще недопустимо, потому что сам этот факт – это к тому, что вы, конечно же, поругаетесь. Ну и что еще там было в нашем детстве? Вспоминайте. Вот такая вот чукачунда откуда-то берется и оседает в умах человечества на полном серьезе. Как показывает статистика, в России 63% населения верят в приметы. Особенно опасаются черных кошек, разбитого зеркала и числа 13. Боязнь несчастливого числа, она еще называется тердекофобия, известна и другим народам в мире. Большинство из них откровенно не желает и боится жить на 13 этаже, например, отеля. И вот в результате и доходит до абсурда. Многие гостиницы и высотные здания не имеют 13 этажа. Чтобы не отпугивать суеверных людей, вслед за 12 этажом сразу начинается 14. И вот насколько я припоминаю, в самолетах, по-моему, нет 13 ряда. Но на этом факте настаивать не буду. Просто не помню. Никогда на этом внимание не заостряла. В любом случае, друзья, знакомство человечества с суевериями начинается в раннем детстве. А с годами взрослые детки, которым уже по 30-40, а то и больше лет, верят, что, выполнив ряд ритуалов из разряда «дунуть, плюнуть, потереть», можно приобрести себе такой некий страховой полис от неудач. И, кстати, не хочу оскорблять ничьих чувств, но утверждаю на полном серьезе, что в большинстве случаев, когда в машине на торпеде иконостасы, к вере это не имеет никакого отношения. Это такая охранная грамота, он же страховой полис, чтобы самому было спокойнее. Суеверие и вера в Бога никак не увязываются и не могут существовать вместе.
0: Вы подумали? А мы сказали. Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус наблюдал за тем, как гости выбирали себе лучшие места, и рассказал им притчу. «Если тебя позвали на пир, не занимай лучшее место, ведь может оказаться, что приглашен кто-то более важный, чем ты. И хозяин, пригласивший тебя и его, войдет и скажет тебе: уступи это место ему. Тогда тебе придется со стыдом перейти на самое последнее место. Наоборот, когда тебя приглашают, иди и садись на нижнее место, и когда пригласивший тебя человек выйдет к гостям, он скажет тебе: друг, садись сюда повыше, и будет тогда тебе почет среди остальных гостей. Потому что всякий, кто возвышает себя, будет унижен, а кто принижает себя, возвысится».
2: Свободное радио. Свободное радио.

0: рядом. Ты не покинешь, не предашь, не повернешься задом.
1: Спасибо, папа, спасибо, мой отец. Я был без тебя, словно мертвец. Но твоя любовь, она ко мне безгранична. Скажу спасибо, Боже, скажу присягу.

0: Притчи Соломона.
1: Мудрость спасает тебя от пути злодеев, от тех, чьи слова превратны, кто оставляет стези прямые, чтобы ходить по путям тьмы, от тех, кто веселится, делая зло, и радуется извращенности зла, чьи дороги кривы и кто плутает по своим путям.

0: эфире очередное путешествие по времени с несменным ведущим Гариком Зосимовым.
1: Я с трудом пробираюсь сквозь густую растительность и двигаюсь по направлению к центру Эдемского сада. Да-да, вы не ослышались, того самого Эдемского сада, где вас ожидает эксклюзивное интервью с первыми обитателями планеты Земля. Да-да, вы угадали, это тот самый Адам и та самая Ева.
2: Эй, смотри, куда заступаешь, чувак!
1: Кто здесь? Адам, это ты?
2: Нет, умник, это не Адам, это я!
1: Кто? Ева?
2: Хочешь сказать мне женский голос? Ну, спасибо тебе, кретин!
1: Простите, здесь такая густая растительность, я никого не вижу.
2: А чё ты по сторонам смотришь? Вниз посмотри!
1: Змея!
2: А чего ты ожидал увидеть, умник? Ну чего разорался? Распугаешь ты всех!
1: Постой, и если ты змей, ты что? Сатана?
2: Какая удивительная логика. В Библии прочитал, небось.
1: Это сон. Ущипните меня.
2: Ты что, не веришь в Библию, что ли?
1: Ну нет, я просто...
2: Странные вы люди, не верите в Библию. Хотя чё греха таить, мне это на руку.
1: В каком-то смысле на руку.
2: Ну, понимаешь, в моем бизнесе...
1: Что? У тебя бизнес? Что у тебя за бизнес, разреши спросить?
2: Ну, скажем так, рекламный бизнес. Немного приходит там, немного преувеличить здесь, и бам! Они мои.
1: Хочешь сказать, ты врешь?
2: Слушай, Аркаша...
1: Меня зовут Гарик, я ведущий популярной передачи «Машина времени».
2: Да какая мне разница, кто тут? Слушай, Аркаша, ты только не подумай, будто я хватаю людей за волосы и тычу их в огненный озеро. Разве я на такой способен? Посмотри, у меня и рук-то нет, видишь?
1: Очень смешно.
2: Да я вижу, ты злишься, Аркаша.
1: Гарик меня зовут.
2: Да какая разница? Слушай, Аркаша, у меня дела. Да и у тебя, наверное, тоже. Так что иди-ка своей дорогой. Да что же так смотришь на меня? Я ж такой же, как ты. Разве что не хожу, а ползаю.
1: Ты вор.
2: Я-то вор. Да что ж я ворую, Аркаша?
1: Ты воруешь у людей возможность вечно жить с их творцом.
2: Слушай, Аркаша, не мог бы ты потише, что творцы, а?
1: С чего это?
2: Ну, как бы тебе сказать, у меня тут двое голышом бегают. Как их там, забывай все время.
1: Адам и Ева?
2: Да, так кажется. В общем, мне нужно аккуратно подкинуть им идею, что они произошли в процессе эволюции. Ну, ты понимаешь, мутации, естественный отбор и все такое.
1: Понимаю, бред сивой кобылы.
2: Слушай, друг, я уже несколько месяцев борюсь с этими...
1: Адам и Ева.
2: Ну да, ты не представляешь, чего мне стоило заставить их подумать, что, возможно, они такие же, как Бог. И я не хочу, чтобы ты мне тут все испортил.
1: Ага, все испортил, говоришь. Я сейчас тебе испорчу.
2: Аркаша, дорогой мой, я уже почти подготовил красотку к решению. Что же ты отсюда? Да подальше.
1: Ну, это мы еще посмотрим, кто куда пойдет, ага. А через 7 минут у меня назначена встреча с ними в прямом эфире. Ха, возможно, от меня они узнают кое-что и о тебе.
2: Ну ладно, Аркаша.
1: Меня зовут Гарик.
2: Какая разница? Если думаешь, тебе удастся отговорить ее, вперед.
1: Так где же они?
2: Вон там, между двумя высокими деревьями. Вон за тем большим кустом.
1: Ну, прощай.
2: Удачи.
1: Дамы и господа, я снова пробираюсь сквозь густые заросли Эдемского сада по направлению к тем высоким деревьям. Обхожу вот этот куст и...
3: Стоп, что это?
1: Не может быть. Я же здесь только что был.

Вы слушаете «Свободное радио». Свет во тьме светит.

Макс Лукада. Когда Сьюзи выросла, она часто вспоминала, как однажды папа на неделю уехал на восток. Когда он наконец вернулся, он провел Сьюзи целый день. Укладывая ее спать, он спросил: «Ты меня любишь?» «Да, папа, я люблю тебя больше всего на свете. Всего-всего, всего-всего». Он мгновение помолчал. «Больше, чем жемчужины? Ты отдашь мне свои жемчужины?» «Ах, папа», — отвечала она, — «я не могу этого сделать. Я люблю свои жемчужины». «Я понимаю», — сказал папа, поцеловал ее и пожелал спокойной ночи. Засыпая, Сьюзи думала о его просьбе. Проснувшись, Сьюзи снова задумалась о ней. Просьба отца не выходила у нее из головы все утро и весь день. Наконец, вечером она подошла к отцу и протянула ему свой жемчуг. «Папа, я люблю тебя больше, чем их. Вот, возьми». «Я так рад это слышать», — сказал папа, встал и открыл свой чемодан. «Я привез тебе подарок». Сьюзи открыла маленькую плоскую коробочку и ахнула. Там был жемчуг. Настоящий жемчуг. «Как ты думаешь, возможно, твой отец тоже хочет что-то тебе подарить?»

0: Он предлагает тебе настоящую любовь. Его верность реальна. Но он не даст тебе подлинник, пока ты не откажешься от подделок. От каких жемчужин ты должен отказаться, чтобы оправдать его надежды? Какие фальшивые драгоценности надо выбросить? Готов ли ты обменять меньшие дары на высший дар знания Бога? Если ты будешь к этому готов, твоя зависть пройдет. Огню зависти нечем питаться, когда человек принял истинную любовь.
1: Свободное радио рядом.

0: 15-й, 21-й на связи. Остановил для проверки 21.09. Цвет соответствует описанию. За рулем женщина на вид лет 30. Ведет себя агрессивно. Оставайтесь на связи.
1: В чем дело? Почему меня остановили? Я не нарушала никаких правил. Этот тип впереди резко повернул, даже поворотник не включил.
2: Успокойтесь, пожалуйста. И предъявите права.
1: Пожалуйста.
2: Замечательно. И документы на машину, будьте добры.
1: Зачем это? Я ничего не нарушала.
2: Документы на машину, пожалуйста.
1: Подождите, дайте хоть найти-то. Пожалуйста.
2: Значит, это все-таки ваша машина.
1: Что значит все-таки? Я вообще не понимаю, в чем дело, а?
2: Да так, ничего. Счастливого пути.
1: Нет уж, вы ответьте мне, что значит все-таки ваша машина?
2: Ну, раз уж вы настаиваете. Просто я заметил на вашем бампере наклейку с рыбкой. Такие обычно христиане приклеивают. Ну и когда я увидел, как вы себя ведете, у меня возникли сомнения, что это ваша машина. Ошибка. Прошу прощения. А видит ли Христа в вас?
3: Музыка, слово, дух. Свободное радио.

Знаете, как говорят, глаза боятся, а руки делают. Вот и с поддержкой радио также. Кажется, что помочь сложно. А на самом деле нажал пару кнопок, и ты уже часть команды. Попробуйте. Это весело. Зайдите на наш сайт свободная.медиа. Там как раз есть такая кнопка «Поддержать».

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус рассказал им притчу. У одного богача очень хорошо уродили поля. «Что мне делать?» — думал он. «Мне некуда убрать урожай». И тогда он сказал: «Вот что я сделаю. Снесу-ка амбары и выстрою больше. Свезу туда все зерно и все остальное добро мое и скажу себе: теперь у меня много добра, хватит на долгие годы. Отдыхай, ешь, пей и наслаждайся жизнью». Но Бог ему сказал: «Глупый человек, сегодня же ночью придут по твою душу. Кому достанется все то, что ты скопил? И так случится со всяким, кто копит богатство для себя, а не богатеет для Бога».

0: Иногда мы очень чего-то хотим, но совершенно не в силах приблизить исполнение этого желания. Мы терпеливо ждем, но видим, что мечта не только не приближается, но и ускользает все дальше и дальше. Знакомо? Поверьте, не вам одним. В книге «Притч» сказано: «Надежда, долго не сбывающаяся, томит сердце, а исполнившееся желание – как древо жизни». Быть может, исполнение вашего желания уже не за горами, а может, ему и вовсе не суждено сбыться в этой жизни. Как бы там ни было, помните, что будет жизнь другая, где нет места боли и томительному ожиданию.
1: Бог с тобой. Не бойся. Свободное радио.

0: Классики о вере.
1: Евгений Трубецкой, русский философ. Горит только то, что тленно. Противостоять всеобщему разрушению и пожару может только то, что стоит на вечной, незыблемой духовной основе.
2: Наш сайт свободная.медиа.

0: Новый час на свободном.
1: Время сказать главные слова. 30 сентября 420 года скончался святой Иероним, один из четырех отцов церкви, писатель, историк и переводчик. Его считают покровителем переводчиков. Иероним был человеком могучего интеллекта и огненного темперамента. Он много путешествовал и с 386 года жил на Святой Земле, в Вифлееме. Именно здесь в течение долгих лет он переводил Библию, Ветхий и Новый Заветы, на современный ему латинский язык. Это был обычный разговорный язык, а потому и перевод Иеронима получил впоследствии название «Вульгата», что значит «общепринятый». 11 столетий спустя именно эта версия Библии была объявлена Тридентским собором официальным латинским текстом Священного Писания. Кроме того, Иероним оставил комментарии практически на все книги Библии. Согласно популярной притче, Иероним вынул занозу из лапы льва, который с тех пор стал его преданным другом. В бесчисленных картинах святой Иероним изображается ученым, сидящим в келье и пишущим, а рядом с ним расположился лев. В этот же день, в 1952 году, в США был опубликован перевод Ветхого и Нового Завета на английский язык, получивший название Revised Standard Version.
2: След в истории.

0: ученые о Боге.
1: Распространено мнение, что наука опровергает факт существования Бога. А что говорят сами ученые? Роберт Милликен, американский физик, получил Нобелевскую премию по физике в 1923 году за эксперименты по определению элементарного электрического заряда и фотоэлектрическому эффекту. Он писал: «Я не могу представить себе, как может настоящий атеист быть ученым».
2: Вы слушаете «Свободное радио».

Привет, это Катя, и я расскажу вам о главных находках библейских археологов, сделанных в последнее десятилетие. В 2018 году была сделана сенсационная находка. Археологи нашли древнюю буллу, то есть оттиск печати, одного из самых важных пророков Ветхого Завета – Исаии. Одним из подтверждений того, что этот оттиск принадлежит именно этому библейскому пророку, стала другая булла, найденная археологами в районе Храмовой горы Иерусалима, подписанная «Царь Иудеи Езекия». Оба оттиска относятся к одному и тому же временному периоду, а царь Езекия и пророк Исаия 17 раз упоминаются в Библии в одном и том же стихе. Археология расширяет наши знания о библейских временах. Читайте Библию и изучайте историю вместе со Свободным радио.

Свободное всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store или Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: книги Евангелия от Матфея.
1: «Если твой брат провинится перед тобой, ступай к нему и упрекни его с глазу на глаз. Если он тебя послушается, ты вернул себе брата. А если не послушается, возьми с собой еще одного или двух человек, потому что всякое дело должно разбираться при двух или трех свидетелях. Если и их не послушается, скажи общине. Если и община не послушается, пусть он будет для тебя все равно, что язычник или сборщик податей.

0: Здравствуйте, дорогой, многоуважаемый слушатель. Меня зовут Наташа Романцова, и нет, не верю в приметы. Но бывает так, что определенные признаки все же выдают тот факт, что человеку хорошо здесь и прямо сейчас. Вот, например, если утром просыпаетесь, и утро вас радует в любую погоду, значит, вы счастливый человек. Вот такая добрая примета.
1: Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: строчка из второго письма Павла Тимофею.
1: «Поддерживай в себе живой огонь Божьего дара, который есть в тебе благодаря возложению моих рук. Ведь Бог дал нам не дух трусости, а дух силы, любви и здравомыслия. Так не стыдись свидетельства о нашем Господе и не стыдись меня, Его узника, но раздели со мной мои страдания за радостную весть, положившись на силу Бога. Он спас нас и призвал своим святым призывом не по нашим делам, но в силу своего замысла и по своей великой доброте. Он одарил нас ею через Христа Иисуса еще до начала времен и теперь сделал ее зримой явлением нашего Спасителя Христа Иисуса, уничтожившего смерть и радостной вестью открывшего миру жизнь и бессмертие.

0: Псих дня.
1: Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Послание Галатам, 6 глава, 2 стих.
2: В любое время дня и ночи. Свободное радио рядом.

0: спасения на каждый день.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Рассуждая о любви, которая несет чужое бремя, прочитаем стих Галатам 6:2. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Апостол Павел начинает с того, что он пишет, что христиане носили бремена друг друга. Давайте проясним сразу, что бремена – это тяжелая ноша или трудные обстоятельства. И каждый из нас сталкивается с определенными обстоятельствами, но это происходит не систематически. Хочется верить, что есть и моменты, когда нам тоже хорошо, как ученикам, которые поднялись на гору преображения с Иисусом и даже хотели там остаться. Но Иисус не дал им такой возможности. И спустившись с горы, они сталкиваются с обстоятельством, где некто просит за своего сына, связанного нечистым духом. Эта история, она как иллюстрация того, что когда нам хорошо, мы в силе, у нас нет проблем, у нас такая близость с Господом, и кажется, что все это, оно, наверное, достигло какого-то пика в наших взаимоотношений. И Иисус обращает наш взор на тех, кто остался внизу. Не на горе с тобой, не на Моисея, не на Илию, а тех, кто внизу. И Павел напоминает христианам, что исполнение закона – это Христова заповедь любви. Помогая друг другу, христиане уподобляются Христу. Апостол Павел призывает верующих помогать друг другу справляться с жизненными ситуациями и обстоятельствами, а также с скорбями и с душевными слабостями. И закончу мыслью, что закон – это не пожелание или просьба, это реальное действие, приводящее человека ко Христу в его практической жизни. О законе написано, что он детоводитель, то есть то, что помогает человеку перейти из одного состояния в другое. И если вообразить, что нам нужно просто перейти дорогу, но это возможно только, чтобы нас кто-то перевел, как некий проводник. С вами был пастор Алексей Чернуха, Новый Завет, город Кингисепп.
2: Всем привет, друзья! С вами Андрей Стародубцев. Зачем перечитывать Библию, если вы ее уже читали? Слышали такой аргумент? Но это так же, как «зачем есть, ведь ты уже ел на прошлой неделе?» Или «зачем говорить, что любишь жену, если однажды ты ее об этом уже известил?» Мы нуждаемся в отдыхе, питании и напоминании о главном каждый день. И «Свободное радио» занимается именно этим. Мы помогаем отдохнуть душой, насытить дух и напоминаем о евангельских истинах. Верно и каждый день. Много лет подряд. И сегодня «Свободное радио» нуждается в вашей финансовой помощи. Оформите подписку или пожертвуйте единовременно. Зайдите на сайт donatefree.ru и узнайте о всех способах поддержки.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Иисус сказал: «Предположим, у кого-то из вас есть друг, и ты придешь к нему посреди ночи и скажешь: «Друг, одолжи мне 3 хлеба. Ко мне сейчас пришел друг с дороги, а мне нечего ему предложить». Неужели он ответит тебе из дому: «Оставь меня в покое, дверь уже заперта, дети в постели, я тоже. Я не могу встать и дать тебе хлеба». Верно вам говорю, даже если он по дружбе не встанет и не даст, ему все равно придется подняться и дать тебе все, что нужно, если ты проявишь настойчивость. И я говорю вам: просите, и Бог вам даст. Ищите и найдете, стучите, и Бог отворит вам. Всякий, кто просит, получает, кто ищет, находит, и тому, кто стучит, отворяют.

0: Время подумать.
1: Никогда не откладывай на завтра то, что можешь поручить кому-то сегодня. Или вот еще. Никогда не откладывай на завтра то, что вообще не собираешься делать. Вот она, мудрость человеческая. Если выписать список дел, я, кстати, все планирую это сделать, думаю, может быть, начать маркером на холодильнике писать важные дела, которые почему-то в суете забываются. А с другой стороны, если забываются, может быть, они не такие уж и важные, может быть, их вообще никогда не надо делать, просто надо признаться себе в этом. Ну, не буду я этого делать никогда. Лежит стопка неглаженного белья. Ну, сложи ты честно в шкаф все эти простыни. Просто аккуратно их сложи, не надо их гладить. Потом сами распрямятся. Нет, неглаженное белье лежит. 2 недели, 3 недели. Бельмо, чувство вины, напоминание о том, что ты плохая хозяйка. Да неплохая ты хозяйка. Не обязательно гладить постельное белье. Все мы разные. Кто-то тяжелее ручки, в жизни ничего не поднимал. Кто-то думает, что картошка сама собой растет прямо в супермаркете. Разумеется, я почти уверена и почти готова это утверждать, представляя идеальный день, ту идеальную жизнь, к которой мы все стремимся. Наверняка вы там уже нашли дело всей своей жизни. Получаете от него удовольствие, помимо всего прочего, еще и деньги. Но, увы, такой жизненный успех ждет отнюдь не каждого. От чего это зависит, трудно сказать. Может быть, от внутренней воли, может быть, от умения рисковать, принимать нестандартные решения, слушать свое сердце. Трудно ответить на этот вопрос однозначно, потому что что однозначно? Что в детстве никто не мечтает быть водителем мусоровоза. Ну, и эту работу, безусловно, кому-то нужно делать, и у кого-то есть такая запись в трудовой книжке. Судьбы у нас разные, представления об идеальной жизни разные. Хорошо, что Бог у нас один. И хорошо, что мы все вольны ответить на вопрос, в какой вы точке? Какова разница, каков когнитивный диссонанс между желаемым, ожидаемым, между той жизнью, которой бы вам хотелось жить, и между той жизнью, в которой вы прямо сейчас находитесь? Какова разница? Между этими двумя жизнями целая пропасть? Или просто нужно как следует оттолкнуться, перепрыгнуть, и вот вы уже в том дне, где вам все нравится. Какая история про вас?
0: Время подумать.

0: «Разве солнце светит мне сегодня для того, чтобы я раздумывал о вчерашнем дне?» Иоганн Фридрих Шиллер.
1: «Хвалите Господа, ибо Господь благ. Час хвалы и поклонения на свободном радио. Встречаемся утром в 8. Славим Господа вместе!»

0: Слово ободрения от служителей церкви. Говорит служитель Андрей Худа.
1: Я бы хотел поделиться Священным Писанием, вдохновить каждого. К Римлянам, 4 глава 17 стиха мы читаем. Как написано: «Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждой, через что я сделался отцом многих народов, по сказанному, так многочисленно будет семя твое». И здесь говорится об Аврааме. И мне очень нравится, как звучит новый современный перевод. Ведь когда не осталось никакой надежды, Авраам все-таки поверил с надеждой. Поэтому он стал отцом многих народов, как и было сказано, таким будет твое потомство. Я думаю, мы все знаем историю Авраама. И меня очень сильно вдохновляет именно то, что о нем сказано так. Когда не оставалось никакой надежды, он поверил с надеждой. Драгоценный, я бы хотел вдохновить каждого. Возможно, ты находишься сегодня в какой-то пустыне. Возможно, ты находишься в каких-то переживаниях, и ты думаешь, а что будет завтра, что будет послезавтра, что мне делать с моими детьми, или как мне прокормить мою семью. Драгоценный брат и сестра, я бы хотел вдохновить тебя, что Бог сегодня говорит тебе, что ты не просто будешь обеспечивать свой дом, но ты будешь влиять сегодня на тех, кто окружает тебя. Ты будешь давать пищу духовную для тех, кто вокруг тебя. Ты будешь давать пищу физическую для тех, кто вокруг тебя. И будешь обеспечивать. И я бы хотел вдохновить, давайте будем верить, как верил Авраам. Когда происходит что-то невозможное или что-то происходит такое потрясающее нашу веру, давай верить до конца и уповать на Бога. Потому что в это время Бог испытывает наше сердце, Бог испытывает твою веру. И будет ли она проявляться, будет ли она гореть, или ты будешь тлеть, все зависит только от тебя. Я вдохновляю тебя, верь там, где ты есть, и уповай на Него. Ведь Бог творит невозможное и называет несуществующее существующим. Будь благословен.
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

Всем привет! А вы знали, что во времена колонизации Латинской Америки в обряде причастия вместо вина использовали какао? Дело в том, что в Америке не рос виноград. Когда монахи-миссионеры привезли виноградную лозу в Америку и стали делать вино, причастие начали делать с вином. Правда, поначалу только священники. А как вы думаете, насколько принципиально причащаться именно вином? И как делают в вашей церкви? И что означает Евхаристия лично для вас?

Каждый день с 7 до 12 утра. Заряд бодрости на весь день. Утренний движ. На свободном радио. Anticipation.

0: факты.
1: Российское библейское общество было основано в 1813 году для тиражирования и распространения священного писания среди народов России и к 1826 году сумело осуществить перевод Библии на 26 языков народов Российской империи и выпустить более 500 000 изданий, после чего было закрыто. Возобновление его работы произошло в 1990 году. Тогда Российское библейское общество возродилось и в 2011 году выпустило полную Библию в современном русском переводе.

0: Евангелие от Луки.
1: В один день, когда он учил, и сидели тут фарисеи и законоучители, пришедшие из всех мест Галилеи, Иудеи, из Иерусалима, и сила Господня являлась в исцелении больных. Вот принесли некоторые на постели человека, который был расслаблен, и старались внести его в дом и положить перед Иисусом. И не найдя, где пронести его за многолюдством, влезли наверх дома и сквозь кровлю спустили его с постелью на середину пред Иисуса. И он, видя веру их, сказал человеку тому:
2: «Прощаются тебе грехи твои».
1: Книжники и фарисеи начали рассуждать, говоря:
3: «Кто это, который богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме одного Бога?»
1: Иисус, уразумев помышление их, сказал им в ответ:
2: «Что вы помышляете в сердцах ваших? Что легче, сказать: прощаются тебе грехи твои, или сказать: встань и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи»,
1: сказал он расслабленному:
2: «Тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой».
1: И он тотчас встал перед ними, взял, на чем лежал, и пошел в дом свой, славя Бога. И ужас объял всех, и славили Бога, и, быв исполнены страха, говорили:
4: «Чудные дела видели мы ныне».

0: Новый час на свободном.
1: Время прощать. 30 сентября 420 года скончался святой Иероним, один из четырех отцов церкви, писатель, историк и переводчик. Его считают покровителем переводчиков. Иероним был человеком могучего интеллекта и огненного темперамента. Он много путешествовал и с 386 года жил на Святой Земле, в Вифлееме. Именно здесь в течение долгих лет он переводил Библию, Ветхий и Новый Заветы, на современный ему латинский язык. Это был обычный разговорный язык, а потому и перевод Иеронима получил впоследствии название «Вульгата», что значит «общепринятый». 11 столетий спустя именно эта версия Библии была объявлена Тридентским собором официальным латинским текстом Священного Писания. Кроме того, Иероним оставил комментарии практически на все книги Библии. Согласно популярной притче, Иероним вынул занозу из лапы льва, который с тех пор стал его преданным другом. В бесчисленных картинах святой Иероним изображается ученым, сидящим в келье и пишущим, а рядом с ним расположился лев. В этот же день, в 1952 году, в США был опубликован перевод Ветхого и Нового Завета на английский язык, получивший название Revised Standard Version.

0: Слушай, уже третий час пошел. Может, поехали, а?
1: Сейчас, погоди. Еще пару самолетов посмотрим, поедем.
0: Нет, ты мне объясни. Ну, что мы здесь торчим? Ну, взлетают самолеты. Прикольно, конечно, посмотреть. Но, по-моему, одного раза вполне достаточно.
1: Подожди ты. Мне кажется, я уже близок к разгадке.
0: Разгадки чего?
1: Как такая огромная, тяжелая машина может отрываться от земли и лететь?
0: Да ты что? Ты думаешь, если будешь просто так пялиться на эти самолеты, поймешь, в чем фишка?
2: Если вы будете наблюдать со стороны те переживания, через которые проходит человек на пути к Богу, вы не сможете понять, как и по каким причинам они происходят. Для этого нужно самому встать на этот путь.
0: Вот я давно хотел тебя спросить. Мы с тобой 5 лет в летной школе отучились. Усвоили все законы аэродинамики. Да еще и кучу часов вместе налетали. Теперь-то ты понимаешь, как эта громадина взлетает?
1: Ну, если честно, то до конца не понимаю. Но я знаю, что для этого нужно сделать. Так что штурвал на себе и взлетаем.
2: И даже встав на путь истины, пережив покаяние, испытав Божью благодать, вы все равно не сможете понять до конца, как Бог совершает в вас свое спасение. Но в одном вы можете быть уверены. Начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа.

0: Чак Смит. Мудрость на сегодня. Христианские чтения на каждый день. Победа во Христе. Но благодарение Богу, который всегда дает нам торжествовать во Христе. Второе послание Коринф, 2 глава, 14 стих. Слово «триумф» — это слово, которое предполагает конфликт. Как дети Божьи мы находимся в постоянном конфликте. В целом, есть три силы, которые борются с вашей христианской жизнью. Это мир, наша плоть и дьявол. Победа приходит тогда, когда мы учимся пребывать во Христе. Почему так тяжело жить победоносной жизнью во Христе? Некоторые даже не сильно стараются бороться. Писание говорит: «Противостаньте дьяволу, и он убежит от вас». Послание Иакова, 4 глава, 7 стих. Но когда подходит сатана, некоторые христиане сдаются даже без борьбы. Они подчиняются без какого-либо сопротивления. Иисус сказал, что если хотите пойти с Ним, то нужно отвергнуть себя, взять свой крест и следовать за Ним. Но плоти это не нравится. Ей не нравится, когда ее отвергают. Поэтому некоторые из нас вообще не борются. Победа приходит, когда мы учимся доверять Христу, чтобы Он помог нам справиться с искушениями, которые враг может подбрасывать нам. Победа приходит, когда мы просим Его о силе, которой у нас самих нет, силу, которая превышает наши возможности. Как сказал нам Иисус, нам нужно пребывать в Нем и продолжать пребывать в Нем, потому что без Него мы ничего не можем делать. Когда мы пребываем во Христе Иисусе, и Он пребывает в нас, то это постоянное присутствие Его Святого Духа становится секретом постоянной победы. Отец, мы так благодарны за эту победу, которую мы имеем во Христе, за ту силу, которую Ты дал нам, чтобы преодолеть этот мир, эту плоть и дьявола. Во имя Иисуса мы молимся. Аминь.
1: Слушай, делись, поддерживай. Свободная точка медиа.

Как выработать у себя привычку к регулярному чтению Библии? Могу дать вам несколько практических советов. Найдите постоянное время и постоянное место для этого. Создайте рутину. Это может показаться очевидным, но, планируя другие дела на день, мы часто избегаем планирования чтения Библии. Мы просто надеемся, что сделаем это, если у нас останется свободная минутка. На самом же деле нужно просто выбрать время, которое подходит вашему образу жизни. Возможно, вам, как и мне, понравится вести дневник от руки. А может быть, вы будете делать заметки в телефоне, компьютере или на планшете. Или, если вы очень творческая личность, вы будете записывать то, чему Бог научил вас на карточках или листочках, и прикалывать их по дому. Важно отмечать при чтении вот какие три момента. О чем говорит автор в тексте, как мне это применить в жизни, и молитву о том, чтобы Бог произвел перемены. С вами была Катя Ватуля, просто христианка.

ночь я к тебе взываю. День и ночь я стремлюсь к тебе. Без тебя моя жизнь растает. Без тебя моей жизни нет. Я воззвал, и ты ответил.

0: Воронкова Ольга. Однажды ты поймешь, увидишь все, как есть, все Божьи дела, которых нам не счесть. Увидишь, почему наш добрый, нежный Бог в жизнь допустил твою так много зла, тревог. Увидишь чистоту небесного пути, которым не хотел ты с Господом идти. Увидишь мрак и ужас, что был вокруг тебя, как ненавидит души твой враг. Но Бог, любя, весь путь твой охраняет и ангелов святых на помощь посылает, хоть ты не видишь их. Однажды ты увидишь тот крест, что дал нести тебе наш Бог-Спаситель на всем земном пути. Тот крест, что в жизни нес, он самый легкий был. Увидишь, как Христос крест помогал нести, как любящей рукой он направлял пути в свой город золотой и помогал идти, как закрывал тебя от бурь и злых ветров, когда перед врагом ты сдаться был готов, когда усталый падал и не хотел вставать, тебе давал он силу, желание побеждать. Когда поймешь все это, перед Христом склонись, своей душой и сердцем к Иисусу прилепись. Он верный и надежный, он наш Отец благой, нас обнимает нежно своей святой рукой.
1: Свободное радио. Прежде всего, ищем Царство Божье вместе. Настоящая свобода здесь.

0: Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Послание Галатам, 6 глава, 2 стих.
1: Живи с радостью. Свободное радио.

0: на каждый день.
1: Здравствуйте, слушатели Свободного радио. Рассуждая о любви, которая несет чужое бремя, прочитаем стих Галатам 6:2. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Апостол Павел начинает с того, что он пишет, что христиане носили бремена друг друга. Давайте проясним сразу, что бремена – это тяжелая ноша или трудные обстоятельства. И каждый из нас сталкивается с определенными обстоятельствами, но это происходит не систематически. Хочется верить, что есть и моменты, когда нам тоже хорошо, как ученикам, которые поднялись на

0: уподобляются Христу. Апостол Павел призывает верующих помогать друг другу справляться с жизненными ситуациями и обстоятельствами, а также с скорбями и с душевными слабостями. И закончу мыслью, что закон – это не пожелание или просьба, это реальное действие, приводящее человека ко Христу в его практической жизни. О законе написано, что он детоводитель, то есть то, что помогает человеку перейти из одного состояния в другое. И если вообразить, что нам нужно просто перейти дорогу, но это возможно только, чтобы нас кто-то перевел, как некий проводник. С вами был пастор Алексей Чернуха, Новый Завет, город Кингисепп.
1: Свободное радио. Правильный выбор.

0: And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: Свободные всегда рядом. Скачай приложение «Свободное радио» в App Store.

0: золотые библейские стихи.
1: Потому говорю вам, все, чего не будете просить в молитве, верьте, что получите, и будет вам. От Марка 11:24.
0: Глоток живой воды.

Привет, друзья! С вами Катя. Сегодня хочу поделиться с вами вот каким стихом из Библии. «Благословен человек, который надеется на Господа и которого упование Господь. Ибо он будет как дерево, посаженное при водах, и пускающее корни свои у потока. Не знает оно, когда приходит зной, лист его зелен, и во время засухи оно не боится и не перестает приносить плод». Книга Иеремии, 17 глава. Помните об этом сегодня и приносите свой плод, уповая на Господа. У Него есть те самые источники воды, которые дадут нам зеленеть всегда. Вы на свободном радио.

0: Привет, друзья! Это «Свободное радио». С вами Катя. Хочу спросить, вы любите кино? Скорее всего, да. Ну, тогда расскажу вам о том, что можно посмотреть сегодня вечером. Это и интересно, и полезно. Российский фильм 2019 года. Называется «Сестренка». Режиссер Александр Галибин. Шестилетняя сирота Оксана, потерявшая семью во время Великой Отечественной войны, переезжает из родной украинской деревни в башкирский аул. Ей приходится нелегко в незнакомой среде, но ее новый брат Рамиль помогает ей справиться с недавними потрясениями, пережить трудности войны и снова обрести чувство дома. Фильм по мотивам повести Мустая Карима. «Сестренка».
1: Свободное радио. Вникай в себя и в учение. Каждый день читаем Библию и разбираем прочитанное вместе с богословами, пасторами и служителями христианских церквей. Стих дня и библейские чтения. В эфире, на сайте и в социальных сетях «Свободного радио».

0: Жемчужины архива нашего радио.
1: На полях сражений часто случается, что солдат погибает от шальной пули или по несчастному случаю от руки своего же соратника. Нечто подобное может произойти и в нашем собственном доме. Вы слушаете очередную передачу доктора Джеймса Добсона из цикла «В фокусе семья». Бешеный ритм современной жизни, доводящий до исступления, заставляет нас искать убежище в стенах родного дома, где мы можем укрыться от враждебного мира, от его несправедливости. Но очень часто дом превращается в поле боя для тех, кто в нем живет. Те, кто должны были бы быть союзниками и друзьями, вдруг становятся беспощадными врагами. Помню дни раннего детства моих детей. Они вели себя как солдаты вражеских армий, беспрестанно мучая и терзая друг друга. В порыве раздражения я однажды подвел их к окну и сказал: «Посмотрите на этот мир за окном. Он грозит вам неисчислимыми опасностями. В нем вы встретите множество людей, которые с готовностью выставят вас на посмешище, обидят, отнимут ваши деньги. Тогда вы станете искать то место, где вас будут любить и заботиться о вас. И этим местом станет ваш дом». После этого случая мы с большим упорством и рвением начали работать над тем, чтобы превратить наш дом в царство любви, нежного участия и прощения. Является ли ваш дом надежным убежищем для вас и членов вашей семьи, местом, где вы чувствуете себя в безопасности? Или же вы постоянно ссоритесь и воюете в нем? Если так, объявите о прекращении огня. Покончите с вашими перепалками, и вы увидите, как многое изменится. Вы прослушали очередную передачу из цикла «В фокусе семья».

0: достоин ты.
1: Радость есть всегда. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время делать добро.
2: Холодный дождь, по телу дрожь, промокшая насквозь по улице идешь. Бежишь прочь из дома в ночь, друг другу мы вонзили в сердце острый нож.

0: Да, вечером, в четверг заеду. А, ща, Андрюх, подожди, тут Дашка в скайпе звонит, давай я тебе перезвоню. Ага, давай, пока. Алло.
1: Ой, Гарик, привет.
0: Привет.
1: Открой Божий блог, там сегодня размещена такая классная инфа, я тебе на всякий случай ссылку скину. Так, подожди, где
0: Да нет, Даш, не надо, я уже читал. И это просто обновило всю мою операционную систему.

0: «Сними носки». Дело было пару веков назад в одном английском городке. Бригада строителей несколько месяцев добросовестно трудилась, возводя высокий фабричный дымоход. И вот, наконец, последний рабочий осторожно спустился с опасных деревянных лесов. В тот день все жители городка собрались возле дымохода, чтобы помочь разобрать леса и вместе отпраздновать завершение строительства. И вот уже доски и балки под радостные возгласы горожан с грохотом попадали вниз. Вдруг сверху раздался крик. Подняв глаза, люди увидели еще одного рабочего, совсем молодого мужчину. Он завершал работу внутри сооружения, и другие про него совершенно забыли. Толпа замерла. Все были потрясены. Ведь пройдет целая вечность, пока возведут новые леса. За это время бедный строитель просто умрет от холода, жажды и голода. Среди собравшихся была его мать. Она подошла поближе и крикнула бедолаге:
1: «Джон, ты слышишь меня?»
2: «Да, мама, слышу».
1: «Вот что, Джонни, сними-ка носки, сынок».
0: Люди начали перешептываться. «Бедная мать! Похоже, что от горя она потеряла рассудок». Не обращая внимания на толпу, женщина снова скомандовала:
1: «Кому, говорю, сними носки, Джонни?»
2: «При чем тут носки, ма? Что это даст? Я в беде, мне помощь нужна, а ты...»
1: «Просто сделай, как я говорю».
0: Мужчина решил повиноваться, дабы успокоить и без того взволнованную мать, и уже спустя пару мгновений размахивал в воздухе шерстяным носком.
1: «Умничка, Джонни! А теперь выверни его, найди узел, развяжи его и распори носок».
0: Сын снова послушался и вскоре держал в руках большой клубок шерстяных ниток.
1: «Превосходно! Сделай так же со вторым носком. Потом свяжи обе нити и спусти один конец вниз, крепко держа второй. Все понял?»
2: «Да, мама, сделаю».
0: Вскоре он опустил нить вниз, где уже вовсю шли приготовления к следующему этапу операции по его спасению. К этой шерстяной нити привязали нить потолще из хлопка, и тот подтянул ее к себе. Затем к хлопковой нити присоединили шнурок, а к шнурку грубую веревку и, наконец, крепкую веревку. Джон привязал ее к дымоходу и благополучно спустился по ней к великой радости матери и всей толпы. Оказывается, все, что нужно было нашему герою для спасения, это совершенно простые и незначительные на первый взгляд вещи, которые к тому же были всегда при нем. Может, и мы с вами недооцениваем то, что имеем. У многих под рукой есть Библия, наверное, и церковь в шаговой доступности. И уж тем более в любом месте, в любое время мы можем помолиться. А главное, Бог всегда рядом, всегда доступен. В любую секунду Он готов простить кающегося грешника и спасти его от вечных мук ада, подарить человеку совершенно новую, чистую и прекрасную жизнь. Библия говорит: «Ищите Господа, пока еще можно найти Его. Призывайте Его, пока Он близко».

0: Евангелие от Иоанна.
1: И отвели его сперва к Анне, ибо он был тесть Каиафе, который был на тот год первосвященником. Это был Каиафа, который подал совет иудеям, что лучше одному человеку умереть за народ. За Иисусом следовали Симон Петр и другой ученик. Ученик же сей был знаком первосвященнику и вошел с Иисусом во двор первосвященнический. А Петр стоял вне, за дверями. Потом другой ученик, который был знаком первосвященнику, вышел и сказал предвернице и ввел Петра. Тут раба предверница говорит Петру:
2: «И ты не из учеников ли этого человека?»
1: Он сказал:
3: «Нет».
1: Между тем рабы и служители, разведя огонь, потому что было холодно, стояли и грелись. Петр также стоял с ними и грелся. Первосвященник же спросил Иисуса об учениках его и об учении его. Иисус отвечал ему:
4: «Я говорил явно миру. Я всегда учил в синагоге и в храме, где всегда иудеи сходятся, и тайно не говорил ничего. Что спрашиваешь меня? Спроси слышавших, что я говорил им. Вот они знают, что я говорил».
1: Когда он сказал это, один из служителей, стоявший близко, ударил Иисуса по щеке, сказав:
5: «Так отвечаешь ты первосвященнику?»
1: Иисус отвечал ему:
4: «Если я сказал худо, покажи, что худо. А если хорошо, что ты бьешь меня?»
1: Анна послал его, связанного, к первосвященнику Каиафе. Симон же Петр стоял и грелся. Тут сказали ему:
6: «Не из учеников ли его и ты?»
1: Он отрекся и сказал:
5: «Нет».
1: Один из рабов первосвященнических, родственник тому, которому Петр отсек ухо, говорит:
5: «Не я ли видел тебя с ним в саду?»
1: Петр опять отрекся и тотчас запел петух.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начинайте ваш день вместе с нами.

0: Литерный вагон. Читаем не спеша.
1: Ханс фон Бальтазар. Сердце мира. Лишь превозмогающая сила благодати в напряжении всех сил и всей своей гибкостью побеждает превозмогающую силу греха. Все быстрее, подобно сброшенным покровам, падают на землю плоды, достигнутого вами. И тут является тот сладкий плод, вокруг которого все вращалось, ваши ничем не стесненные страсти. Все жарче горит древо свершенных вами дел, и в конце концов, когда сгорает уже сам эшафот, непобежденным остается лишь обнаженное пламя любви. Дела ваши хороши, но узы Павла были лучше, а от Иоанна в конце концов не осталось ничего, кроме моления о любви. Мой зов становится все настойчивее. Ничто не насытит его, ничто не может удовлетворить его, ничто не может наполнить заглатывающую вас пустоту, ничто не может остановить видимые вами слезы. Ничто не может укрыть бесчестие лика, опутанного терновым венцом. Сожмите же вашу душу, как платок, которым стирают пот с лица, и поднесите ее ко мне. И поскольку она облегчит мои страдания, черты моего лица навсегда останутся на ней. И вы, поскольку несете мой образ в душе вашей, постигнете, наконец, и мои страдания. А постигнув, исполнитесь ими. Я не отведу своего взгляда от вашей души. Двух разных видов любви не бывает. Кровь и пот наших душ вместе изливаются на землю, но вы знаете, сколь по-разному это происходит. Всю тяжесть я несу на себе один. Вы же спите, скажите мне заодно, когда вы не спите. Вы с вашей ношей вечно запаздываете, а крест уже выстрадан. Вы тащите на себе не суд, но благодать. Если ваше бремя прижимает вас к земле, все равно это не более чем игра. Иго мое благо, и бремя мое легко. Мой крест для вас лишь намек. Ваше соучастие в вашем же искуплении, в выражении моей любви, лишь притча. Но искупление действительно. Я сам делаю его таковым. Я довожу ваше поражение до полного предела, но вы, дерзаете же, должны довести до полного предела то поражение, что потерпел я сам. Даже если я сам не позволяю вам этого, а иначе любовь не была бы любовью. Соучаствуйте в моем поражении, вкусите вместе со мной тщетность искупления. Именно из этого вещества извлекает Отец мой свою благодать. Вот суд и вот весы в руке Отца. На одной их чаше тяжелая, тянущая вниз тщетность, на другой – легкая, ввысь летящая надежда. И поскольку перевешивает первая чаша, суд выносит решение. Вверх улетает надежда. Ввысь возносится победа царствия моего.

0: Притчи Соломона.
1: Из-за блудницы нищают до куска хлеба, а чужая жена охотится за самой жизнью. Разве можно за пазуху взять огонь и не прожечь одежду? Разве можно ходить по горячим углям и не обжечь ног? Так и тот, кто спит с женой другого. Никто из коснувшихся ее не останется безнаказанным.

На днях нам написала одна женщина. «Я включила свободное в 3 часа ночи, когда не могла уснуть от тревоги. И впервые за месяц я улыбнулась и поняла, что Бог рядом, и смогла уснуть». Друзья, такие сообщения — наша главная награда. И ваша тоже. Потому что без вас нас бы не было. Помогите свободному оставаться голосом надежды. Зайдите на сайт свободная.медиа, нажмите кнопку «Поддержать». Давайте менять мир к лучшему вместе.

Всем привет! Малоприятно, но факт. Таракан может жить без головы еще 2 недели. Нам же с вами не стоит терять голову. Особенно, если заполучить ее пытается назойливая реклама ненужных вещей или другие искушения. Ну а бороться с ними помогает прослушивание свободного радио.

История христианских гимнов. Фанни Кросби является одной из самых плодовитых поэтесс и авторов христианских гимнов. За свою жизнь она написала более 8000 гимнов и евангельских песен. Еще в младенчестве Фанни Кросби потеряла зрение. Получив музыкальное образование в Нью-Йоркской школе для слепых, она была столь успешна, что выступала даже в Конгрессе США. Однажды к Фанни Кросби пришла в гости ее подруга госпожа Ноб, жена директора крупного страхового агентства, написавшая также около 500 мелодий для христианских гимнов. Она сыграла мелодию собственного сочинения и спросила Фанни, какие чувства вызывает у нее эта музыка. Слепая поэтесса тут же ответила: «Blessed assurance, Jesus is mine. Твердо я верю, мой Иисус». Так появился на свет один из самых известных христианских гимнов, который поется во многих странах мира.

любых обстоятельствах слушай «Свободное радио».

0: Тимур Расулов. Отрывок из книги «В погоне за ветром».
1: «Не говори, отчего это прежние дни были лучше нынешних? Потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. 7-10. Отдельные поучения на тему несовершенства мира и человека продолжаются. Следующее предостережение относится ко всем, кто живет прошлым, кто с ностальгией вспоминает о неких золотых минувших днях. Это чуть ли не самая главная тема разговора современных пенсионеров. Как замечательно было раньше, и как плохо живется сейчас. Если послушать их и поверить, то выходит, что они жили чуть ли не в раю. В той сказочной жизни двери на ночь не запирали, зарплату вовремя платили, причем хорошую, был порядок, преступников было мало, да и тех сразу отлавливали и сажали, причем надолго. Врачи лечили, учителя учили, строители строили и так далее. Соломон имеет в виду людей с тоской по прошлому. Заметим, что таковых он, деликатно выражаясь, не относит к мудрецам. Они чудесным образом помнят только доброе и хорошее из прежних дней. Налицо какое-то выборочное функционирование памяти. Склероз? На самом деле проблема не в забывчивости. Она в отношении к жизни, которая передается одним уже хорошо нам знакомым словом – недовольство. Как вы заметили, эта тема часто повторяется в «Экклезиасте». Глупцы, недовольные нынешней жизнью, создают себе некое вымышленное прошлое, в котором им якобы было хорошо. На самом деле, они никогда не были счастливы. И если бы пользовались памятью правильно, то вспомнили бы, что и тогда они были всем недовольны и так же ворчали, как сейчас. Когда настоящее мрачно, а будущее выглядит еще мрачнее, остается светлое прошлое, куда неизбежно устремляется разум в поисках отдушины. Недовольство искажает его, выдергивая оттуда одни воспоминания и заменяя другие. В итоге в памяти формируется романтическое представление о прежних днях, в истинность которого свято верят. Оно порождает эту перевирающую факты тоску по прошлому. Оно же коверкает настоящее, воспринимая его в предпочтительно мрачных тонах, ибо не умеет замечать и ценить доброго. Евреи Исхода, пожалуй, самый яркий пример того, как неправдоподобно можно пересказывать совсем недавние события. Они вспоминали рабство как курорт. «Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и репчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших». Числа 11:5-6. Если бы кто со стороны послушал их, не зная реального положения в Египте, то посочувствовал бы: «Ох, излющий у вас Бог, увел из такого рая в пустыню помирать! Примите наши соболезнования!» В реальности они жестоко страдали на берегах Нила, поэтому, когда пришел Моисей, добровольно последовали за ним. Ушли с удовольствием, а не как евреи Вавилонского исхода, обросшие имуществом и не очень охотно посматривающие в сторону Иерусалима. Эти же потомки Иакова были рабами, все до одного. Это была нация рабов, десятилетия вопиющая к небесам. Их вопль услышал Яхве и начал беспрецедентную миссию по спасению целого народа и добился своего. Разворотил весь Египет, силой заставив фараона отпустить пленников. Но когда они ушли, то ушли со своими ожиданиями от Моисея, от Бога, от самого путешествия и от Ханаана. С ропотом они вышли и с ропотом полегли в пустыне. Недовольство, как одно из проявлений неверия или маловерия, вот что заставляло их роптать. А как вы смотрите на прошлое, настоящее, будущее? Надеюсь, вот так. Что было, то и будет. И что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем.

вещание свободного радио важен каждый. Вместе мы несем свет Божьей любви. Присоединяйтесь к тем, кто поддерживает христианское радиослужение на свободное.медиа.

0: Радостная весть.
1: Чтение из книги Евангелия от Матфея.
2: Когда они покидали Иерихон, следом за ними шла большая толпа. А там у дороги сидели двое слепых. Они услышали, что мимо идет Иисус, и закричали: «Господь, сын Давида, сжалься над нами!» Толпа сердилась и требовала, чтобы они замолчали, но они кричали еще громче: «Господь, сын Давида, сжалься над нами!» Иисус остановился и подозвал их. «Чего вы хотите? Что для вас сделать?» — спросил он. «Господь, пусть откроются наши глаза!» — говорят они. Иисус, сжалившись, прикоснулся к их глазам, и они тут же снова стали видеть и пошли за ним следом.
3: Свободное радио. Нам по пути.

0: Новый час на свободном.
1: Время быть сильным в вере.
2: 1 октября отмечается Международный день музыки. Этот день учрежден по инициативе Международного музыкального совета при ЮНЕСКО. Музыка непосредственно воздействует на восприятие человека, наполняет его эмоциями. На протяжении веков и тысячелетий музыка была неотъемлемой частью творческого самовыражения людей, их культурной традиции, религиозного обряда и повседневного существования. Известный музыковед Эгги Брехт определяет музыку как феномен, который рисует картину мира и души и становится духовным языком материального мира. Знаете ли вы, что несколько лет назад, а именно в 2009 году, археологами был найден самый древний музыкальный инструмент? Относится он к эпохе палеолита. Думаете, это какой-нибудь примитивный протобарабан? Вот и нет. Оказывается, самый древний музыкальный инструмент – это флейта. И сделана она была из кости животного. Представление о музыкальной жизни библейского периода мы можем составить по сведениям, имеющимся в Ветхом Завете. Отдельные элементы иудейской музыки были позднее восприняты Византией, а оттуда проникли в страны Западной Европы в виде, например, григорианского пения. Людвиг ван Бетховен считал, что музыка – это откровение более высокое, чем мудрость и философия. А Иоганн Себастьян Бах был уверен, что главная цель музыки – трогать сердца. Этим он подтверждал слова Мартина Лютера, который как-то заметил, что музыка – это лучшее утешение для опечаленного человека.
3: След

0: Безусловно, надо находить время для общения с хорошими людьми. Время не найдется само. Время склонно заполняться работой, бытом, суетой. Поэтому время надо учиться раздвигать и иногда буквально втискивать моменты общения с теми, кто тебе дорог и интересен. Лишний раз позвонить, спросить, как дела, позвать на чай. Ведь это только кажется, что такие минуты не важны, а на самом деле на них-то все и держится.
1: Свободное радио. Делай, что должен, и будь, что будет.

0: 57-й псалом. «Подлинно ли вы, правители, говорите беспристрастно? Справедливо ли судите меж людьми? Нет, неправду вы замышляете, ваши руки творят на земле произвол. От утробы матери нечестивые среди отступников, с рождения сбились с пути и обманывают. Яд их подобен яду змеиному, яду глухой кобры, что уши свои затыкает и не слышит голоса заклинателя, как бы тот не был искусен. Раздроби зубы у них во рту, о Боже, вырви, Господи, клыки у львов, да исчезнут, как высохшая вода, пусть будут, как надломленные стрелы в натянутом луке, как улитка, что растает слизью и зайдя, как мертворожденный, что не увидит света. Прежде чем ваши котлы согреет горящий терн, зелен он или сух, нечестивые будут погублены. Праведники возрадуются, когда увидят возмездие, когда омоют стопы в крови нечестивых, и будут тогда говорить: «Поистине праведным есть награда, поистине есть Бог, судящий на земле».
1: Свободное радио.
2: Всем привет! Это Василий Чуховский, группа Imprint Band. Вы слушаете «Свободное радио».

0: Классики о вере.
1: Сергей Николаевич Булгаков. Русский философ, священник. Всякая личность, как бы она ни была слаба, есть нечто абсолютно новое в мире, новый элемент в природе.

0: Стих дня.
1: Итак, облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренно-мудрие, кротость, долготерпение. Послание Колоссянам, 3 глава, 12 стих.
2: Просто христианское радио. Свободное радио.

0: Библейские чтения.
1: Приветствую, дорогих слушателей. У микрофона Червоненко Сергей Леонидович, доктор практического богословия. Сегодняшний отрывок для размышления из послания к Колоссянам, 3 глава, с 12 по 14 стих. «Итак, облекитесь, как избранные Божьи, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаимно. Если кто на кого имеет жалобу, как Христос простил вас, так и вы. Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства». Апостол Павел называет нас избранными Божьими, святыми. В религиозной жизни то, что названо «святым», имеет определенный смысл – быть отделенным от всего остального, от бытового. Таковыми избранными мы стали не по своим силам, а будучи избранными самим Богом. Но у каждого избранного, кроме первой части, непосредственно избрание из среды или народа, есть вторая, не менее важная часть – это цель избрания. Мы избраны не потому что, а для чего-то. И это самое описывает Павел – быть источником милосердия, благости, смиренно-мудрия, кротости, быть облеченными в любовь. Таким путем, через избрание и выполнение цели, мы становимся активными сотрудниками Божьего плана, движущегося к совершенству. Именно нас с вами призывает Господь через апостола Павла стать теми, кто останавливает зло, сознательно выбирает милость и прощение, кто покрывает любовью. Так мы формируем совершенную реальность, наполненную Божьей любовью, и провозглашаем Царство Небесное, которое недалеко от каждого из нас.
0: Свободное радио.

100 нескучных историй. Скрипач в метро. Холодным январским утром на станции метро Вашингтона расположился мужчина и стал играть на скрипке. Он стоял там минут 45 и успел сыграть 6 произведений. Был час пик, и мимо него за это время прошло более 1000 человек. Спустя 3 минуты после начала игры мужчина средних лет обратил внимание на музыканта. Он замедлил свой шаг, остановился на несколько мгновений, но поспешил далее по своим делам. Еще минуту спустя скрипач получил свой первый заработок. Женщина бросила деньги в футляр и без остановки продолжила свой путь. Еще через несколько минут один мужчина облокотился к стене и стал слушать, но вскоре он взглянул на часы и поспешил уйти. Наибольшее внимание музыканту досталось от маленького мальчика. Его мама в спешке вела его за собой, но парнишка остановился, чтобы послушать музыку. Мама потянула сынишку за руку, и тот покорно продолжил движение, то и дело оборачиваясь назад на скрипача. Подобная ситуация повторялась и с несколькими другими детьми. Все без исключения родители не давали им задержаться даже на минуту. За 45 минут игры только 6 человек ненадолго остановились и послушали. Еще 20, не останавливаясь, бросили деньги. Заработок музыканта составил 32 доллара. Никто из прохожих не знал, что скрипачом был знаменитый Джошуа Белл, один из лучших музыкантов в мире. Он виртуозно исполнял сложнейшие произведения, а инструментом служила скрипка Страдивари стоимостью 3,5 миллиона долларов. За 2 дня до этого в Бостоне у Белла состоялся концерт, один билет на который стоил в среднем 100 долларов. Зал был заполнен до отказа. Игра Джошуа Белла в метро являлась частью социального эксперимента, задача которого состояла в том, чтобы выяснить, ощущают ли люди красоту в будничной среде, распознают ли талант в неожиданной обстановке. Иисус Христос, Божий Сын, пришел в наш мир, став человеком. Но большинство его современников не узнали в нем Бога, даже несмотря на то, что Иисус демонстрировал неземную силу, мудрость и святость. Может, людям тогда тоже было некогда остановиться, подумать, прислушаться к словам Иисуса, а заодно и к своему сердцу. Библия говорит о Христе так: «Он был в мире, но мир, обязанный ему своим возникновением, не узнал его. К своим он пришел, но свои не захотели принять его». А что насчет нас? Способны ли мы остановиться, оглядеться и распознать в красоте природы почерк гениального Творца? Читая Библию или посещая церковь, способны ли мы расслышать голос Божий, почувствовать его прикосновение? Боюсь, это невозможно, если мы вечно спешим, бежим. И к тому же следует признаться, зачастую мы бежим от Бога. Но в таком случае Бог точно останется незамеченным.

Всем привет! На связи Андрей Стародубцев. Там работа, сям работа, беготня, рутина, что-то сломалось, а что-то надо обновить. А тут еще эти новости. Ну просто хоть волком вой. От всего этого чувствуешь, будто бы не хватает воздуха. И свободное радио помогает открыть форточку. Свежая прохлада нашего эфира помогает прийти в себя и настроиться на правильный лад. Об этом говорят многие слушатели, да и мы сами чувствуем то же самое. Так что мы с вами делаем нужное дело. Ведь ваши пожертвования помогают нам оставаться на плаву. Зайдите на сайт donatefree.ru и выберите удобный для вас способ поддержки.

0: Библейская кухня. В книге «Исход» мы читаем описание первой пасхальной трапезы.
1: «Там, в Египте, Господь сказал Моисею и Аарону: каждая семья должна взять из стада по ягненку. Мясо должно быть съедено в ту же ночь. Есть его нужно поджаренным на огне, с пресным хлебом и горькими травами».
0: Здравствуйте! В эфире программа «Библейская кухня» и с вами ее ведущая Катя Ватуля. Сегодня мы с вами попробуем приготовить пасхальное блюдо из мяса ягненка. Вам потребуется одна нога ягненка, примерно 3 килограмма, 3 головки измельченного чеснока, соль и перец, пол чашки сливочного масла, пол чашки свежих листьев розмарина, пол чашки измельченных листьев сельдерея, а также треть чашки зеленого перца, нарезанного кубиками, 4 небольших побега розмарина, четверть чашки апельсинового сока, а также листья свежей мяты. Чтобы ягненок получился вкуснее, мясо должно быть комнатной температуры. Разогрейте духовку до 200 градусов. Натрите мясо чесноком и посыпьте солью и перцем. Выложите на решетку в глубокую сковороду. Полейте сверху маслом и разбросайте листья розмарина. По краям разложите листья сельдерея и зеленый перец. Поверх зелени положите побеги розмарина. Запекайте около 1,5 часов, пока мясо не станет мягким. Выложите мясо со сковороды и остудите перед подачей минут 10. При подаче посыпьте ягненка свежими листочками мяты. Благословенные вам трапезы, друзья!
2: Библейская кухня.

0: Великие люди,
1: неизвестное в их судьбах.
0: Франциск Ассизи родился в 1181 году в городе Ассизи в семье зажиточного горожанина, члена гильдии торговцев тканями Пьетро Бернандони. В молодости Франциск торговал в лавке своего отца, как подобало юноше из своего сословия. Общительный, щедрый и простодушный, он был душой компании, сорил деньгами, одевался по последней моде. Вежливый и добрый, он считал всех людей равными. Франциск жил во времена войн и крестовых походов и со своим горячечным темпераментом мечтал о славе победителя. Но его военная карьера не удалась, и все, что случилось с ним после, плен и тяжелая болезнь, способствовало тому внутреннему перерождению, которое и привело Франциска к полному посвящению и служению Иисусу Христу. Франциск сознательно отказался от богатства и, припоясав бечевкой нищенскую одежду, пошел в мир проповедовать смирение и покаяние. Он считал, что бедность прогоняет скупость и мирские заботы. Где терпение и смирение, там нет ни гнева, ни смущения, потому что святая смиренность прогоняет гордость. Где любовь и мудрость, там нет ни страха, ни смущения, потому что святая мудрость прогоняет все козни лукавого, а святая любовь прогоняет все страхи плоти. Какими бы сумасшедшими ни казались его поступки и идеи, Франциск не был одиноким чудаком. Очень скоро у него появились последователи, и к их братству стали примыкать множество людей всех сословий. Кроме проповеди, Франциск и его братцы отстраивали церкви, ухаживали за прокаженными, которые жили вместе с ними, много молились и работали, помогая бедным на полях. Францисканская община была открыта и не походила на обычный монашеский орден, так как имела апостольский характер и несла слово Евангелия в мир, делая его доступным широким массам людей. Проповедь достигла даже мусульман, которых Франциск страстно желал обратить к Иисусу Христу. Евангельский характер жизни и проповеди францисканцев вовремя ответил на духовные запросы эпохи. Каким же образом францисканство радикально повлияло на людей своего времени? Эпохам, где падают нравы даже среди монашества, где проповедь церковного амвона становится сложной и непонятной для простых людей, и народом овладевает жажда роскоши и богатства, таким эпохам нужны потрясения. Франциск умер в 1226 году, но от огня его души загорелись жизни многих людей, ученого Роджера Бэкона, короля Людовика, защитника бедных и многих других. Он выбрал путь бедности, постов и молитв, чтобы полностью посвятить себя Христу. Но при этом Франциск не был занудным аскетом. Кто может больше любить жизнь и все, что связано с ней, чем он? Франциск писал: «Хвала тебе, Господи!

0: Господь, в Твоих творениях. Ты создал брата солнце, что сверкает, и образ Твой напоминает видом. Хвала за кроткую сестрицу нашу воду, веселую, прозрачную, как слезы. Хвала Тебе за то, что брат огонь Твоим велением освещает ночи, такой красивый, яркий и могучий. Хвала Тебе за землю нашу мать, которая нас на себе покоит, заботится о нас, плоды приносит, и травы разные, и пестрые цветочки. Хвала Тебе за тех, чье сердце склонно прощать людей, любви Христовой ради, кто утешает нас в болезнях, в горе. Блаженны те, они почьют в мире, и ангелы украсят их венцами. Великие люди,
1: неизвестные в их судьбах.

Хорошее утро с чашкой музыкальной бодрости. Залог отличного, продуктивного дня. Присоединяйтесь каждый день с 7 до 12 утра. Утренний движ на свободном радио. Начни день с нами.

0: Притчи Соломона.
1: Приобретай мудрость, приобретай разум. Не забывай моих слов и не отклоняйся от них. Не оставляй мудрости, и она защитит тебя. Люби ее, и она тебя сохранит. Начало мудрости таково: приобретай мудрость. И всем, что имеешь, приобретай разум. Высоко цени ее, и она возвысит тебя. Она прославит тебя, если примешь ее в объятия. Она возложит тебе на голову прекрасный венок, славным венцом тебя одарит.

0: книги Евангелия от Луки.
1: Никто не ставит зажженный светильник в укромное место или под горшок. Нет, его ставят на подставку, чтобы входящие видели свет. Глаза — это светильник для человека. Когда глаза здоровы, весь человек полон света. Когда глаза больны, человек окутан тьмой. Смотри же, чтобы свет в тебе не был тьмой. Так вот, если ты полон света и нет ничего в тебе темного, ты весь будешь светиться, как если бы озарял тебя своим сиянием светильник.
2: Жизнь в каждой ноте. Свободная.

0: Слово ободрения от служителей церкви. Что говорит служитель Наталья Мелехина?
1: В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Давайте мы с вами немножко поизучаем и посмотрим, какое же было в начале слово. И мы обратимся в начало нашей Библии, и там написано такие слова. «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездою, и Дух Божий носился над водой. И сказал Бог, да будет свет, и стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был вечер, и было утро, день один». Я не буду зачитывать дальше, но я хочу, чтобы мы с вами обратили внимание на то, как Бог действовал в том, что Он делал. Вначале Он говорил, да будет так. По истечении какого-то времени и действий написано, и было так. Слово, оно имеет могущественную силу. И те слова, которые сегодня говорим мы, определяют наше настоящее и будущее. И в Писании также написаны такие слова в притчах 16 главе, 24 стихе. «Приятная речь — сотовый мед, сладка для души и целебна для гостей». То есть те слова, которые мы сегодня можем сказать, они действительно могут помочь человеку обрести какую-то радость. И чем больше мы читаем и вникаем в Слово Божие, тем больше Дух Святой может действовать через наши слова и наши действия. Пусть в наших словах будет намного больше добра, любви друг к другу. То, что будет действительно созидать, но никогда не разрушать. И сегодня мои слова о том, что пока Иисус живет в моем сердце, все будет хорошо. А какие слова у тебя?
2: Приложение «Свободное радио» доступно в App Store и Play Market, а также на сайте свободное.медиа.

0: Живя по принципу «не учите меня жить, лучше помогите материально», мы привычно ожидаем от Бога, что Он все устроит и Он все решит. Но не тут-то было. Бог отпускает нас в самостоятельность, даже когда мы не очень-то этого хотим. И мы обижаемся, кричим, топаем ножками, как ребенок, за которого раньше убирали со стола, а теперь просят проявить самостоятельность. С точки зрения ребенка, это чуть ли не предательство, а мы понимаем, что он уже достаточно повзрослел, чтобы научиться тому, что пригодится ему в жизни. Давайте и мы не будем бояться быть самостоятельными, когда Бог отпускает руку.
1: Самое важное рядом. Свободное радио.

0: Новый час на свободном.
1: Время дарить.
2: 1 октября празднуется День святого Ремигия, апостола франков. Ремигий родился в 437 году на окраине Римской империи, примерно в 100 километрах от Парижа, в знатной галло-римской семье. Его отцом был граф Эмиль Лаонский, а матерью – дочь епископа Суассонского, Селин. Благодаря своей учености и святости Ремигий уже в 22 года был избран епископом Реймса. Именно он обратил в христианскую веру франков, крестив 25 декабря 498 года первого короля из династии Меровингов, Хлодвига I, с 3000 его воинов и приближенных. Это один из ключевых моментов в истории европейского христианства. Вот как об этом событии рассказывает жизнеописание Ремигия. В ночь, предшествующую таинству, святой Ремигий привел короля и его свиту в храм, чтобы произнести перед ними краткую речь о тщетности веры в языческих богов и о великих тайнах христианской религии. Тогда храм вдруг наполнился светом и небесным ароматом, и раздался голос свыше: «Да будет мир вам!» Во время погружения короля в воды нового рождения Ремигий сказал ему: «Склони голову, возлюби то, что ты сжег, и сожги то, что ты обожал». Но во время помазания новокрещенного святым миром Ремигий заметил, что мира недостаточно. Тогда он поднял глаза к небу, прося Бога о помощи, и белый голубь спустился с неба, неся скляницу, полную чудесной жидкости. После этого были крещены и сестры, и воины Хлодвига, что обратило в христианство весь франкский народ. Между епископом и королем Хлодвигом установились хорошие отношения. Еще до того, как Хлодвиг был крещен, он богато одаривал как самого епископа, так и жителей христиан Реймса. Влияние Ремигия на простой народ и на священнослужителей было огромным. Именно благодаря деятельности святого Ремигия Римский собор впоследствии стал тем местом, где короновались все короли и императоры Франции.
1: След в истории.